0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.

Ты доводил меня, я пила вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.
2: Реклама.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Масштабный форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство» проходит в Беларуси в преддверии недели родительской любви. Его проводят в Полоцке под эгидой Совета Республики во взаимодействии с Белорусской Православной Церковью. Участие в диалоге примут порядка 280 человек. Представители духовенства, образования, здравоохранения, молодые и многодетные семьи из всех регионов, представители государственной власти и парламентарии. К разговору о важном присоединятся также и парламентские делегации стран СНГ – России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Пленарное заседание масштабного форума запланировано на сегодня. А накануне прошла встреча митрополита Вениамина и председателя Совета Республики Натальи Качановой с 31 семейной парой. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса из Витебска приедет на гастроли в Брест. Витебский театр – один из старейших в Беларуси, ему почти 100 лет. В его репертуаре спектакли на белорусском языке, причем разных жанров – от мелодраматической комедии до траги-гротеска. Афиша театра изобилует пьесами отечественных и зарубежных авторов, ставится как классическая, так и современная драматургия. Брестскому зрителю витебчане представят три спектакля. «Як воук мамой был», «Нечаканная родня», «Дамы и гусары».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Круизный теплоход «Белая Русь» 19 октября запустит прогулочные рейсы из Пинска для экскурсионных групп, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Это единственное речное судно, совершающее круизы по югу нашей страны. Рейсы будут осуществляться по маршруту Пинск и его окрестности. Прогулка может быть заказана туристическими операторами. Как сообщают организаторы, площадка также подходит для проведения совещаний и презентаций. Премьера нового сезона «Фактор Бай» состоится уже 16 октября. Отбирать поистине народных звезд будут Стас Ярушин, Владимир Громов, Денис Клявер и Ольга Бузова. 125 участников телекастинга готовы растопить сердца наставников. Напомним, за 5 лет «Фактор Бай» собрал более 500 миллионов просмотров в ТВ-пространстве и в интернете. 16 октября и во все последующие пятницы подводить итоги дня будут на час раньше. Панорама будет начинаться в 20 часов на Беларуси. Русь-1 и сразу в 20:45 «Фактор Бай». И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.
2: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Это называется «Живете», но еще пока не проснулись, что-то подсказывает мне, потому что проснуться, знаете ли, когда вот так «Темным темно за окном», ну и песню про коня можно сюда тоже, дорогие друзья, привлечь
2: очень
1: каким-то образом
2: или
1: приплетать.
2: Да.
1: Самое главное, мне кажется, делать нужно все от души для того, чтобы поднялось настроение ранним утром, потому что если ты его сам себе не поднимешь, тогда команда утреннего шоу «Самое доброе утро» сделает это за тебя.
2: Да, главное не артериальное давление. Друзья, следите за своим здоровьем ранним утром. А между прочим, сегодня уже вторник на календаре. Если вы вчера забыли об этом, то мы вам обязательно напомним. Ну, люди не в халатах, но с каким-то маломальским опытом, да, жизненным. Подскажем вам, как правильно это делать. Юля Майская и Влад Романенко в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» все-таки готовы слышать, ну, практически, друзья, даже и видеть каждого посредством обратной связи. Это нашего студийного вайбера, номер которого плюс 375, код 33-39-9-00-11. Так что пишите с самого раннего утра.
1: Да, друзья мои, ваши сообщения будем обязательно зачитывать здесь, в прямом эфире. Ну и, конечно, каждому из вас сегодня желаем отличного настроения. А еще напомним, ну, это ж как бывает, проснулся утром, да, еще не собрался, мозги где-то там, тело где-то тут, глаза где-то совершенно в другом месте. И ты думаешь, эй, друзья, давайте подсоберемся, чтобы составить единый просто организм. Друзья мои, мы напомним, что в окончании этого часа у нас что правильно? Рубрика «Сплю и вижу». Если вам что-то приснилось сегодня кошмарное, либо радостное, либо такое нейтральное, но вообще непонятное, вы обязательно напишите на студийный вайбер. В окончании нашей рубрики мы разберемся, что ваш сон означает на наяву. 3-3 код в 3-9-9-0-0-11. Слушайте, ну а сейчас хочу рассказать, знаете что, приметы этого вторника. Сегодня же вторник, да?
2: Ага.
1: Вторник 13-е. 13-е.
2: Ну, пока не опасно. Есть некое опасение, но не опасно пока.
1: Слушайте, есть такая примета, если приступить к важному проекту или работе во вторник до полудня, это принесет успех и удачу. А еще вторник отличный день для поездок, путешествий и командировок. Так что, друзья мои, помните о том, куда бы вы ни направлялись, в какую командировку, дальнюю либо близкую, нам с вами по пути.
2: Это точно, друзья мои. Ну, главное, чтобы вас не отправили без вашего ведома и желания. Ну, а что по поводу сна, да, действительно, я уже думал сказать о том, что если вам, как Юля сказала, приснилось что-то странное, страшное и непонятное, не обращайтесь. Не будем разбираться, не хотим в этом копаться. А нет, как раз-таки, наоборот, и нам интересно, и вам полезно.
1: Слушай, представляешь, а если вот кому-то приснилась сегодня командировка, коль мы вот заговорили про командировки.
2: А, будучи в командировке. Командировки или будучи в пути на командировку?
1: Нет, вообще приснилась командировка, что тебя отправляют в командировку, ты едешь такая чичух-чичух-чичух-чичух. Давно мечтал на поезде прокатиться, да? Вот
2: ой,
1: тебе, пожалуйста,
2: да.
1: Понимаешь?
2: Романтика.
1: Слушай, сейчас я организую вот этот стук колес. Чичух-чичух-чичух-чичух. И человек начнет уходить просто туда, в сон обратно.
2: Молодой человек, белье брать будем!
1: Будем его собирать, потому что, друзья мои, кровати заправлять, вставать пора. Мы начинаем новый день. Всем привет!
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
3: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ой, друзья мои, ну мне кажется, что сегодня самые смелые люди, которые не боятся ошибаться, и те, которые вместе с тем идут все время прямо к своей цели, падают, поднимаются, потом падают, и вот в этом падают, ложатся и отдыхают просто. Ну, на неопределенное какое-то время. Знаете ли, со стороны другие люди завидуют, а в то же время называют неудачниками и так далее. А человек сам себе по своему сценарию двигаться, понимаете? Но многие считывают со стороны это как царь-неудачник, упал и лежит. Че это он такой? Друзья мои, сегодня 13 октября отмечается Международный день неудачников. Я очень скептически вообще отношусь к этому самому названию, понимаешь? Вообще праздник о том, что ошибаться и провалиться, как вот по моему мнению, не стыдно никогда. Друзья мои, никогда. Каждый, кто чего-то добился, когда-то делал это, ну, давайте так, откровенно, не идеально, правда? А порой и совсем, возможно, ну, очень плохо. Неудача – это все-таки не конец истории, а чаще всего такой сюжетный поворот, как по мне. Ну, не вышло с первого раза, попробуем, ну, с 12-го раза. Ну, самые главные действия, правда? Поэтому сегодня можно рассказать коллегам о самой забавной своей промашке и посмеяться вместе над этим моментом, заодно выяснить, что история, в общем-то, имела ли продолжение, либо не имела, чем закончилась и какие последствия имелись. Международный день неудачников, люди, я вас поздравляю. Это те самые, которые сегодня неудачники, а завтра на вершине славы.
2: Кстати говоря, в продолжении этой темы я могу сказать, что неудачниками называют только те люди, которые сами были замечены в ряде неудач. Но вот чтобы подсластить приятный момент вторника и тем, и другим, я расскажу о том, что в далеком 1941 году двумя предпринимателями были созданы невероятно вкусные шоколадные дрожжи M&M's. Да, те самых два рекламных разноцветных пупса, которые мы знаем вот с младенчества, отмечают сегодня профессиональный праздник, и действительно в свое время эти два шоколадных гения создавали дрожжи, которые не таяли в руках и могли быть, знаете, таким вот хорошим, хорошей энергетической подпиткой, в общем-то, не только детям, но еще и взрослым, собственно. И до сегодняшнего дня этот рекламный бренд дошел до нас, и он на слуху, и знаю, что радуется, знаете, вот завалявшейся в кармане маленькой вот этой вот дрожжи шоколадной взрослой дети, собственно, чему я вам и хочу пожелать. Вот если залезете рукой в карман, найдете что-нибудь неожиданно сладкое, попробуйте и вспомните об этом профессиональном празднике.
1: Да, однозначно, только срок годности надо смотреть обязательно, ладно?
2: Ну, это да.
1: Друзья мои, сегодня еще 13 октября, день рождения Минского трамвая, 1929 год. Да, до этого горожан возил вагон на конной тяге, так называемая. Конк работала с 1892 года, ну а с 1929 именно с 13 октября был запущен Минский трамвай. Сегодня он какой? Конечно, 7 маршрутов, больше сотни вагонов, которые везут минчан на работу, учебу и в гости. Если вы едете на нем сейчас и слушаете онлайн нашу радиостанцию, вам огромный привет. А всем, кто добирается на авто, тоже летит наш приветик.
0: Радио, то праздник. Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 20 метров в секунду. Ну а вот температура воздуха по области сегодня составит от 9 до 14 градусов тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13, выше 0.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Основано на реальных событиях.
3: Это будет автомобиль для русских дорог.
2: Иван Янковский, Паулина Андреева.
4: Ничего не говорите, можете испортить.
2: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
8: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Самое доброе утро, дорогие друзья. Слушайте, как круто вообще начинать новый день с человеком, который понимает тебя с полуслова и включается вообще во все какие-то твои идеи, во все какие-то, понимаешь? Это невероятно, понимаешь? Это когда человек...
2: Это не про меня вообще, нет?
1: Это про тебя. Когда человек, ты ему говоришь, а он отвечает тебе глазами, потому что он уже вошел в роль просто. Он уже оказался на той локации обсуждаемой, которую мы сейчас обсуждали. Это невероятно круто. Друзья, всем огромный радийный привет. Ну что, мы на старте нового дня, 7:39, а это значит, что рубрика «Топ-3 самых» прямо сейчас прозвучит у нас в эфире. И слушайте внимательно, потому что, возможно, вы сегодня окажетесь в списке. А вот о каких представителях зодиакального круга пойдет речь, расскажет Романенко.
2: Да, вот прямо сейчас расскажу. Вот мы вместе с Юлей Майской пробежались по верхам по поводу сегодняшнего дня. Вот, кстати, забыли рассказать про день встречи с вашими страхами, поэтому с огромным удовольствием расскажу о топ-3 знаках зодиака, которым трудно сделать первый шаг в отношениях. Но на третьем месте у нас оказали представительницы и представители рака. Вот, кстати, типичный представитель этого знака зодиака проявляет инициативу только если знает, что его эмоциональная натура в безопасности и никто не пройдется, значит, башмаками по его чувствам. На втором месте у нас оказались девы. Вот этому знаку, вы знаете, не хватает некой легкомысленности, чтобы спонтанно решиться на какую-то авантюру или открыть свои чувства другому человеку. Девы умны, рассудительны, они хорошо просчитывают ходы и знают, чем все закончится. Ну, а также весы у нас оказались на первом месте. В астрологии считают знаком партнерства, они контакты общительны, но, несмотря на врожденный дипломатизм и умение найти подход к любому, это не значит, что они смело сближаются, если речь идет о любовном интересе. В общем, растормошить надо весов с утра пораньше, чтобы они как минимум понимали, что кофе, чай лучше и не путать, не сыпать соль не туда и на рану, и, собственно, сделать что-то приятное на встрече своему партнеру.
1: Ты вот там сказал фразу «это почти ничего не значит». Друзья мои, это правда ничего не значит. Это просто рубрика «Топ-3 самых». Она может быть абсолютно не связана ни с какой вашей реальной жизнью и с теми людьми, с которыми вы проживаете, например, под знаком рак. Да? В общем, если мы сегодня не попали в список «Топ-3 самых», или наоборот, очень даже попали в десяточку, дайте обратную связь 33-код 3990011. Всегда очень интересно читать ваши сообщения. Далее летим по эфиру. Друзья мои, делайте громче. Ну и совсем скоро расскажем гороскоп на день сегодняшний с самого утра.

0: А вот и гороскоп.
1: Вот и Майя Скерманенко появились тут для того, чтобы рассказать вам, что гороскоп на день сегодняшний приготовил для каждого представителя зодиакального круга. Ну что, Романенко, жги.
2: Да, начнем с вас. Традиционно овны. Сегодня звезды не рекомендуют проводить много времени в трудах, даже если дел много, найдите возможность передохнуть. Переработки сегодня не принесут пользы.
1: Тельцы, сегодняшний день принесет вам удачную подсказку в практических вопросах. Вы можете наткнуться на выгодную идею для дома или оптимизировать свои повседневные расходы.
2: Близнецы, сегодня звезды не рекомендуют вам слишком часто отвлекаться от работы. Рассеянность может помешать вам закончить важное. Уберите телефон, закройте лишние вкладки и сосредоточьтесь на главном.
1: Раки, сегодня, знаете, астрологам-то видно все. Вам особенно важно почувствовать почву под ногами и снизить внешний шум. После понедельника раздражает, наверное. Не берите, раки, на себя чужие эмоциональные проблемы. Вам это не нужно. Сосредоточьтесь на своих.
2: А вот сегодня особенно успешный день ожидает тех львов, кто работает в сфере точных наук и компьютерных технологий. Логика, расчет и код – все это будет даваться легко.
1: Девы, сегодня ваш аналитический ум сработает, знаете ли, с ювелирной точностью. Вы с легкостью разглядите то, что упустили другие, и сможете довести сложный проект до совершенства.
2: Весы, будьте внимательны, сегодня у вас может возникнуть некий конфликт с начальником или коллегой, поэтому постарайтесь не обострять ситуацию, сгладьте углы, промолчите там, где необходимо.
1: Скорпионы, ваше чутье на выгоду и подлинные мотивы людей сегодня сработает безупречно. Вы сразу поймете, с кем стоит сотрудничать, а от каких разговоров лучше сегодня отойти.
2: А вот стрельцам сегодня, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Сделайте это мягко и с заботой, чтобы не обидеть.
1: Козерожки, вам сегодня, 13 октября, в этот вторник удастся закрыть давний вопрос, который давил на вас эмоциональная ситуация. Проясните, и вы сможете вздохнуть с чувством выполненного долга.
2: Водолечки без особых потерь могут перенести сегодня любую бурю. Что бы ни случилось, вы останетесь на плаву.
1: Рыбы, сегодня окружающий мир будет посылать вам теплые знаки и приятные эмоции. Доверьтесь интуиции рыбы. Собственно, как и всегда, при принятии решения она подскажет кратчайший путь к вашей цели. Вот такой гороскоп на сегодня, дорогие друзья. Будьте цельными, а цели, возможно, нарисуются сами собой сегодня. Мы даже об этом не дадим.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
4: И по телефону 146.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
10: Что?
9: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Народная перекличка.
1: Итак, друзья мои, ну что, самое время нам с вами открыться. Это Гульчатай, покажи личко.
2: Та-та-та-там.
1: И можно так далее по тексту, друзья мои. Но действительно, беря этот самый текст и примеряя на свои уста, мы открываем народную рубрику «Перекличка». 33-код-399-0011. Это простые, незамысловатые цифры, которые многие из вас уже знают наизусть, дадут вам возможность стать частью прямого эфира. Ну что, мы готовы называть вас поименно, передавать, организовывать вам самый теплый утренний привет. Хотите получить летний приветик этой осенью? Тогда напишите нам в студии прямого эфира. Мы действительно организуем приветы абсолютно всем. Ну а еще самая главная задача, которая перед нами стоит, мы сами ее себе придумали. Мы составляем карту звучания утреннего шоу «Самое доброе утро». Где мы звучим? Рассказывайте. Вы представитель какого города? Где живете? Кобрины, Столины, Пружаны, Ружаны, Мотыкалы, Тельмы, возможно. Там в этой крутой застройке. У вас же там школу-сад строят, правда? О, как вам там будет хорошо и легко. В общем, друзья, пишите, мы готовы озвучивать ваши сообщения и передавать приветы.
3: Ну, собственно, точка сборки у нас здесь, друзья мои. Да, это наш студийный вайбер. Обратная связь плюс 375-33-99-00-11. Как всегда, сообщение от Владимира уже вместе с нами. Доброе утро, Володь. Утро доброе. Рад слышать команду в сборе. Так собрались уже вчера-то. И, знаете, сделали вот этот вот неплохой старт начала недели, поэтому-то будьте внимательны. Володь, как всегда, вам хорошего настроения и, конечно же, комфортной дороги в нашей компании.
1: Ну вот почему только Владимир должен быть внимательным? Вообще, кто сказал, что он
3: все
1: постоянно должен быть внимательным?
3: Нет, ну, правда,
1: просто последнее фото, которое он выслал, там он такой грустный-грустный, знаешь, как-то очень даже мне тоже
3: загрустилось. Осенняя хтонь майская наступила, значит, да, хотел сказать на лица, на пятки наших радиослушателей.
1: Я могу сказать, что осенний кот появился у нас здесь, в чате родином. От
3: это,
1: кого?
3: Это Владимир?
1: Это нет. Сергей, в таком виде, Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, не сообщает нам о том, что происходит на дорогах города Бреста. Возможно, тишь да бладь да благодать и пробка огромная. А вот где, правда, расскажите нам. Но кот в виде картинки с добрым утром нас, в общем-то, приветствует. Сергей, спасибо.
3: Да, спасибо большое, Сереж. Ну, в общем, все остальные друзья, собираемся здесь. А время-то у нас, собственно, ну, как будто бы не ограничено, но на самом деле мы ждем абсолютно всех и каждого, поэтому собираемся, друзья, передаем друг другу приветы, ну, желаем приятного вторника, ну и, конечно же, сопровождаем это все нашими музыкальными новинками, ну и, конечно, проверенными треками.
1: Да, Романенко, в окончании часа мы напомним, друзья, есть такая рубрика «Сплю и вижу». Вот я подумала о том, что вам действительно что-то снилось такое, но я сама сегодня задалась вопросом, а к чему снится командировка, да? Мне стало интересно.
3: Вот,
1: Романенко, я разобралась.
3: Да.
1: Командировка во сне, знаешь, что символизирует скорые перемены и необходимость выйти из зоны комфорта и взять ответственность за новые дела. А иногда такой сенс или знакомство с человеком, который скажет, ты знаешь ли, что-то хорошее тебе очень сильно повлияет на твою судьбу. Мы не готовы на судьбу вашу влиять, а вот на утро точно. Майский Романенко здесь. Всем привет.
0: Радио. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В некоторых городах и районах Брестской области начали включать отопление в жилищном фонде. Об этом сообщили в областном управлении ЖКХ. Все гор и райисполкомы приняли решение о начале отопительного периода. Подключены либо в стадии подключения все объекты социально-культурного назначения. Это первая группа потребителей. В среднем под 80% по области уже включено. По жилищному фонду начато включение в Барановичах, Драгичине, Иваново, Ивацевичах, Пружанах, Пинском и Столинском районах. Рассказали в ЖКХ. В ближайшее время к этому списку добавятся другие города и районы Брестской области. В регионе функционируют 615 котельных. На обслуживании коммунальщиков находится более 5000 жилых домов с централизованным отоплением. В Брестской области аграрии убрали картофель на 80% площадей. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В хозяйствах региона уже накопали 109 тысяч тонн второго хлеба. В Брестской области картофель выращивают в 12 из 16 районов. Основные площади расположены в Лунинецком и Ивановском. На Брещине продолжают убирать овощи. Их в промышленных масштабах выращивают в 9 районах. Основные площади сосредоточены в Лунинецком районе. Овощи убраны на 47%. Сахарную свеклу убрали более чем на половине площадей. Сладкие корнеплоды поставляют на переработку на Жабинковский сахарный завод. Также на полях региона продолжается уборка кукурузы на зерно и силос. Параллельно аграрии занимаются поднятием зяби.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С 14 по 21 октября в библиотеках Пинской городской централизованной библиотечной системы стартует неделя родительской любви «Дружная семья. Крепкая страна». В рамках недели участников ждут информационно-просветительские встречи, разговоры о традиционных семейных ценностях, беседы о важности семьи и уважения к родителям и старшему поколению, книжно-иллюстративные выставки и «Все начинается с семьи». Информация от партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на zika.bua и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.BY» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.

0: Открывайте этот день с любимыми треками. Начинайте действительно утро с музыки, друзья мои. Посмотрите, как мир заиграет совершенно другими красками. Мне кажется, что для того, чтобы утро не было раздражительным, просто нужно какое-то молчание в каком-то моменте, да? Чтобы если вдруг ты чувствуешь, что у тебя струна с самого утра натянута, ну не вступай в диалог со второй половиной дома, например, да? А если вступаешь, то желай только самого хорошего. Если чувствуешь, что нет, тогда просто промолчи и послушай любимые треки, например. Я уж не знаю, у каждого из нас разные музыкальные предпочтения, друзья мои. Но сегодня, если вы битломаны, я даже так скажу, тогда знайте, что 13 октября действительно день необычный. Сегодня Романенко, день рождения битломании. Потому что именно в этот день, 13 октября в 1963 году, Битлз выступили в лондонском театре Палладиум, и в газетных заголовках впервые появился термин «битломания». Так называли бурю эмоций вокруг четверки из Ливерпуля. Крики, толпы поклонников, которых не мог остановить ни дождь, ни абсолютно другие люди, которые отвечали за правопорядок. Сегодня, конечно, слушать «Битлз» можно без крика, обмороков, но подпевать громко очень даже рекомендуется. Романенко, ты помнишь «Yesterday»?
1: Конечно.
0: «All my troubles seem so far away». Да. Ой, слушай, меня вызывает, конечно, это все легкую грусти.
1: Ну, у меня мурашечки побежали, если честно.
0: Серьезно?
1: Да, ты знаешь, что вот на самом-то деле с огромной, наверное, вот с огромным чувством скорби, да, я вот, наверное, говорю о том, что в свое время, ну как в свое время, я еще, наверное, не родился, друзья мои, но не успел услышать вживую, конечно, ливерпульскую четверку, но ты представляешь, что где-то среди нас, среди этих самых прекрасных брестских радиослушателей есть люди, которые, ну, какой-то волей судьбы оказались в свое время в Лондоне, в Ливерпуле, еще где-то, в какой-то точке земного шара. И действительно, если уже не услышали, то увидели вживую Пола Маккартни. Вот, друзья, если среди вас те самые радиослушатели, которые не только видели, но еще и фанатеют по ливерпульской четверке и по Полу Маккартни, кстати, единственному, который сейчас остался и, между прочим, делает свою работу на ура, продюсируя и выпуская огромнейшее количество талантливых исполнителей, пишите. Вот.
0: Кстати, Елена, как вы относитесь к вообще битломании, группе Битлз? Расскажите, потому как наша Елена, радиослушательница из Барановичей, прислала нам сообщение. И смотри, что пишет. Доброе, прекрасное утро вторника. Ребят, вы самые классные. Город Барановичи на связи. Леночка, спасибо огромное. Лена, как всегда, утром едет по лесам. До работы. По полям и по лесам.
1: Ну, значит, с группой Битлз уже не так страшно ехать по полям и по лесам, друзья.
0: Ну что, с командой утреннего шоу не страшно абсолютно. Никуда и сворачивать тоже не страшно. Даже если это будет какая-то лесополоса. Однозначно, друзья мои, вообще осенний лес — это что-то невероятное. И прокатиться до работы вот по такой лесной дороге, открыв форточку и наслаждившись невероятно вкусным именно запахом леса, это то еще. Друзья мои, ну что, мы вместе на старте нового дня. Всем огромный родин и привет!

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
3: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
6: «Провиденс» наделяет речью свою морскую свинку.
7: Это не сработает. Это мой голос!
5: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
6: Я лечу!
7: В этом и проблема!
5: «Волшебное перо» в кино с 8 октября.
8: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Радио Брест.

0: люди о людях.
1: Итак, друзья, ну что, самое время в рубрике «Люди о людях» поговорить о ком? Правильно, о тех, кого...

0: знает абсолютно практически весь мир. Ну что, Романенко, о ком сегодня расскажешь ты?
1: Слушай, с огромным удовольствием расскажу о ком? О Юре Борисове. Вот приехал действительно наш родимый, вспоминается мне текст из мультфильма «Мистер Юрк Дорогой», значит, на свою родину, вот после очередной, значит, номинации, после очередного представления кинокартины «Искусственный», значит, которым он снялся вместе с Эндрю Гарфилдом, ну и, собственно, как-то прокомментировал слухи о том, что его вновь могут номинировать на «Оскар». Вот такая вот прямая цитата. Ну, конечно, ему очень интересно, что люди посмотрят фильм, значит, посмотрим, что произойдет, и для меня нет причин думать о чем-то подобном. Конечно, мне просто интересно понаблюдать со стороны. В общем, как-то Юра Борисов не сильно уверен в самой номинации, уже второй по счету. Ну, действительно, посмотрим, что из этого получится.
0: Ну, мне кажется, что у талантливого человека получается абсолютно все, а то, что Юру знают абсолютно весь мир, так это точно. Замахнулся, да?
1: Замахнулся, красавец.
0: Не на Болливуд, а на сам Голливуд. Понимаешь? Чувствуется разница, да, друзья мои? Ну что, я могу сказать, что и Зивер тоже, ох, как замахнулась. Да с таким размахом замахнулась, что собрала 60 тысяч зрителей на Газпром-арене. Зиверт вошла в историю, друзья мои, да. Юль Зиверт стала первой артисткой, собравшей 60 тысяч зрителей на этой площадке. И судя по шоу, Юля решила не просто поставить большой концерт, а устроить настоящее визуальное представление. 40-метровый подиум ходил прямо в зал, экраны рассказывали историю каждой песни. Ну а для шоу были созданы, друзья мои, ни много ни мало, 100 костюмов. Вы представляете, в программе 34 номера и несколько неожиданных гостей. Да, вот, знаешь, я понимаю вот что, почему же вот большие концерты действительно превращаются в отдельные какие-то невероятно крутейшие события. Сейчас визуал на концертах артистов имеет значение. Люди идут послушать не только чистейший красивый вокал, не только посмотреть на артиста, а еще, конечно, так или иначе увидеть визуальное шоу, что заставляет себя переключиться от реальной жизни и посмотреть что-то очень крутое. Давайте послушаем Юлю Зиверт, да, после новости о ней.
2: Люди о...

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, на Брещине сегодня облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 2-7 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 9 до 14 градусов тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13, выше 0.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
5: МТ-банк. Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8 016 41 699 87, плюс 375 29 750 40 79.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет, друзья, кто только что присоединился в нашу компанию. 8 часов и 41 минута. Сегодня календарь уже показывает 13 октября. День сегодня необычный. Почему? Да потому что не пятница 13. И уже, в общем-то, неплохо. И календарь действительно подбрасывает нам всего много-много классного и интересного. И сегодня знаю, что нас объединяет одно уж точно. Сколько бы лет каждому из нас не было. Правда, где бы мы ни работали, с каким бы настроением мы ни проснулись, каждому из нас хочется выглядеть очень даже и хорошо. Я бы сказала, неплохо.
2: Почему бы и нет?
1: Да, когда собираешься на работу, безусловно, ведь говорят же, по одежке встречают, по уму провожают. Поэтому, безусловно, это, знаешь, как обложка на паспорте. Вот такая макеевская кожаная хорошая, либо такой кожзам. Вот это вот история. Друзья мои, сегодня отмечается, помимо того, что день глупых высказываний, и если что, еще и день костюма, я готова отметить именно этот праздник. Да, это, знаешь, как ты говоришь, Романенко. Главное, чтобы костюмчик майский сидел.
2: Конечно.
1: Остальное, что это под костюмчиком, не так уж и важно. Вообще, про происхождение этого праздника, да, как день костюма, мы ничего, на самом деле, такого подтвержденного-то не нашли, поэтому трактуем свободно. Костюм бывает какой? Деловой, карнавальный, и даже тот, что в шкафу висит, на всякий случай, уже там лет 8, например. Вот скажи, у тебя в гардеробе есть такой?
2: Есть один, единственный.
1: Какой? Карнавальный?
2: Со свадьбы, майская все.
1: Это карнавальный, да?
2: Он со мной останется до скольки. Окончание моих дней, друзья. Да, как бы это прискорбно не звучало. Ну, собственно, продолжая мысль Юли по поводу костюма.
1: Как можно продолжить мысль после такой фразы?
2: Да как-то вот, можно.
1: Вот я сейчас послушаю, как ты будешь продолжать.
2: Хорошо. Слушай, вот действительно, а выглядеть с иголочки хочется всегда, и особенно зафиксировать это в наших социальных сетях. Ну, понятное дело, в жизни мы очень часто сомневаемся по этому поводу. Подходим к зеркалу, особенно ранним утром. Тут не причесано, тут клок торчит, здесь что-то выпирает. А тут с самого утра заглянул социальную сеть, Инстаграм, посмотрел, а какой же ты можешь быть красивой. А, между прочим, недавно провели социсследование, значит, спросили поколение Альфа по поводу, значит, наших соцсетей, Инстаграм в том числе, а детки-то ответили, что социальные сети вроде Инстаграма, значит, внимание, цитата, являются соцсетями для пенсионеров. Майская, вообще, как к этому относиться?
1: Я отношусь к этому очень спокойно, потому что я очень давно слышала такую гипотезу от зумеров, что Инстаграм — это для бабушек. Подожди, тогда я хочу спросить, ребят, а одноклассники это для прапрапрапрадедушек?
2: Ой,
1: да,
2: вот это вот, которые ушли в поколение и веху столетия назад.
1: Послушайте, ну да, сейчас молодежь где зависает? Это ТикТок, это Телеграм-канал, все это
2: да.
1: Есть, но Инстаграм вместе с тем, послушайте, ведь нас, миллениалов, огромное количество на планете, и знаешь, если нам насаждают зумеры вот эту социальную сеть, как Инстаграм, а мы, собственно, и не против, только мы и, знаешь ли, держим руку на пульсе и в Телеграм, и обязательно, конечно, в ТикТок-пространстве все это есть. Так что пусть они, наши подрастающие зумеры, думают о том, что мы только в Инстаграм засели, понимаешь, там и сидим. Друзья мои, ну, относительно того, что должно быть не только все с иголочки одето, и в доме должно быть все очень хорошо. Пожарный извещатель должен работать на отлично просто, друзья мои. Мы совсем скоро будем подводить итоги нашего розыгрыша, который запустили в Инстаграм. Заходите, радио, нижнее подчеркивание, Брест, там все условия.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
6: Что?
5: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
7: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ну, ярко, ярко, конечно, от группы Добро.
1: Классные ребята. На часах 00, Романенко, пора спать. Но не до сна.
0: Ни в коем случае.
1: Потому что самое реальное время — это 8 часов 53 минуты, но... 00. У ребят группы Добро по-прежнему на часах 00. Невероятно крутейший трек, который у каждого из вас будет возможность люди услышать в реальном, живом исполнении. А все почему? Да потому что ребята из группы Добро, два брата-акробата, которые создали эту группу, совсем скоро с невероятно крутейшим концертом появятся у нас здесь, в городе Бресте, уже 23 октября, друзья мои, в 19.00 в Брестском областном общественно-культурном центре «Коммунистическая 1». И можно будет увидеть и Ивана, и Михаила в исполнении этих невероятных треков и, конечно, спеть с ними вместе. Слушай, у тебя вот есть какая-то любимая песня вот у группы «Добро»?
0: Да, конечно. Слушай, даже не одна песня, но так. Одна из тех, которая у меня сейчас вертится. «Ты знаешь, мам».
1: Романенко,
0: да, кстати,
1: ты подслушал мои мысли вообще.
0: Я не
1: вообще.
0: Просто подслушал твои мысли, я еще хотел привязать, между прочим, к дню наших прекрасных мам, да, которое состоится, но уже будет завтра. Называйте, как хотите, но, тем не менее, огромное количество хитов вы действительно сможете услышать уже совсем скоро. Еще раз напомним, это пятница, это 23 октября, 19.00. Да, Брестский областной общественный культурный центр ОКЦ, если быть точнее, группа «Добро», два брата, которые действительно смогли, ну, каким-то образом перевернуть эту музыкальную индустрию и сказать, что можно без ненормативной лексики донести до человека самые главные и приятные слова.
1: Ты знаешь, когда с мамой поссорился, потом нужно помириться, и слов не найдешь, потому что их тысяча крутится на языке, но самого нужного не подберешь. Просто можно включить, да, песню группы «Добро», этот трек «Ты знаешь, мам», и тогда мама поймет все без остатка. Но еще лучше, мне кажется, купить билет. Да не один, а два билета маме, ее подруге, и отправить маму на концерт группы «Добро». А может, даже вместе сходить. Правда, мне кажется, это будет крутейший подарок для мамы
0: подарок.
1: В день матери, друзья мои. Именно по такому случаю завтра, 14 октября, в День матери, мы будем разыгрывать невероятно крутейший букет для ваших мам и два пригласительных билета на концерт группы «Добро».
0: Да.
1: Ну что, там главные хиты прозвучат. «Юности» на часах 00, которую только что слышали наши радиослушатели, и услышит весь район. Я обожаю этот трек и, конечно, другие песни группы, а также премьера нового трека. Звук какой? Правильно, живой. Акустическая гитара, плотные биты. Прямой разговор с залом, безусловно, тоже будет. Мне кажется, это невероятно теплые ребята, которые действительно растопят сердца абсолютно всех мам, их дочерей, сестер и подрастающего поколения.
0: Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру завтра. Вы обо всем узнаете. Да, два билета в одни руки на концерт группы «Добро». Да пусть победит сильнейший.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Более 150 человек примут участие в белорусско-китайском туристическом форуме, который пройдет в Бресте с 19 по 22 октября, сообщили организаторы. Областной центр на несколько дней станет площадкой для встреч официальных и деловых кругов, специалистов профильных ассоциаций, туроператоров, ательеров, журналистов и тревел-блогеров. Ожидается, что к форуму присоединятся представители китайских провинций. На данный момент о своем участии уже заявили около 45 представителей. Китая, начиная от туроператоров, специалистов сферы гостеприимства, экспертов по созданию чайно-френдли среды. Планируется прибытие 4 китайских блогеров с большим охватом аудитории, рассказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. Во время форума состоятся панельные дискуссии, переговоры, подписание меморандумов. Помимо этого пройдет рекламный тур по популярным туристическим объектам. Выгодное географическое положение Пинска способствует его широким торгово-экономическим связям. Здесь действуют площадки свободной экономической зоны Бреста, перспективные инициативы в первую очередь включаются в республиканские программы. Благодаря этому город является ключевым центром экономического роста области. На производствах появляются роботизированные участки, автоматические линии, цифровое управление и промышленная аналитика, то из чего на практике складывается индустрия 4.0. В Пинске сегодня эту стратегию можно увидеть на двух конкретных проектах – комплексной модернизации «Зубр Энерджи» и строительстве завода 1АК «Пластик». 14 и 15 октября в Брестской области развернется 20-й областной слет молодых семей «Вера, надежда, любовь». Это традиционный социальный проект, направленный на повышение престижа института семьи в современном обществе, укрепление морально-этических и духовно-нравственных ценностей. Юбилейный форум объединит активные творческие семьи первого региона на площадках мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и туристско-оздоровительного комплекса «Белое озеро». Участниками слета станут молодые семьи из всех районов области. В программе марафона три насыщенных блока – духовно-патриотический, конкурсно-творческий и спортивно-интеллектуальный.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В рамках республиканской акции «Уважение, забота, ответственность», управляющий делами Брестского облисполкома Дмитрий Власик посетил социальный пансионат «Прибужье» в Брестском районе. Он подробно ознакомился с условиями проживания, тепло пообщался с подопечными администрации, а также вручил учреждению значимые подарки – сертификаты на приобретение медицинского оборудования и сельхозпродукции. Сегодня в Прибужье окружены вниманием 129 пожилых граждан и людей с инвалидностью. Сегодня состоится заседание штаба молодежного движения Брестского областного отделения партии «Белая Русь» «Искра». На заседании рассмотрят итоги участия в образовательном проекте «Модуль», проект изменений и дополнений в положении молодежного движения партии, формирование координационных групп в районах и городских отделениях, итоги заседания республиканского штаба молодежного движения. В Брестской области начали включать отопление в жилищном фонде. Об этом сообщили в областном управлении ЖКХ. По жилищному фонду начато включение в Барановичах, Драгичине, Иваново, Ивацевичах, Пружанах, Пинском и Столинском районах. В ближайшее время к этому списку добавятся другие города и районы области. В крупных городах ПУС, как правило, длится в течение 3-5 дней. Отводится время на наладку, развоздушивание систем и прочие работы. Райцентры и сельские населенные пункты запускаются в большинстве случаев в течение одного дня, отметили в ЖКХ. В Брестской области с начала года зафиксировано 6 случаев зацепинга. Несовершеннолетние среди нарушителей не выявлены. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. Как отметили специалисты, зацепинг – опасный способ передвижения на поезде снаружи вагона, на крыше, подножках, открытых площадках или других элементах состава. В Беларуси им чаще увлекаются ради острых ощущений и публикации видео в социальных сетях. Это может привести к падению, столкновению с железнодорожными сооружениями, ущемлению между элементами состава или поражению электрическим током. За зацепинг предусмотрена административная ответственность. В Брестской области сегодня пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Проверку проведут с 12 до 13 часов. Будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области, отметили в управлении. Спасатели обращают внимание, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее информация от партнеров и прогноз погоды. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
2: Это мы, а это наш родийный будильник. А еще он показывает, знаете, какое время? 9 часов и 9 минут. Что? Вы еще спите? Да вы проспали! О, дорогие люди! И в этот момент уже становится неважно вообще, как костюмчик будет сидеть. Ты только думаешь о последствиях, которые так или иначе тебя настигнут. Друзья мои, хотите просыпаться с комфортом? Хотите просыпаться в хорошем, отличном настроении? Тогда выбирайте правильную волну у нас, самую позитивную радиостанцию страны Радио Брест. Здесь мы зажигаем каждое утро, друзья мои, заставляем включаться в ваши моторы и ваши головы и внедряться в новый день, друзья мои. А еще, конечно же, много всего классного делаем для вас в виде розыгрышей. А в нашем инстаграм @radio_брест мы напомним, что запустили еще, знаете ли, в выходные дни розыгрыш. Ведь у нас что, продолжается, да, неделя какая? Молодежь за безопасность.
3: Все верно, да.
2: В Беларуси она продлится по 16 октября. И в связи с этим мы разыгрываем пожарный извещатель для того, чтобы вы были живы, здоровы, для того, чтобы, знаете ли, ваша жизнь протекала прям, если вдруг что, пи-пи-пи-пи. Это самый противный пожарный извещатель, вот делает звук такой.
3: Сейчас да. А в общем-то, друзья, да, для того, чтобы получить тот самый пожарный извещатель, необходимо выполнить следующие условия. Быть подписанными на нашу официальную страницу Instagram, @radio_брест, придумать креативное имя для пожарного извещателя, который живет у вас на потолке, ну и написать название в комментариях. А также автор самого креативного варианта станет обладателем пожарного извещателя уже совсем скоро, то бишь сегодня.
2: Да, в окончании следующего часа музыкального мы будем подводить итоги розыгрыша. Вот понимаете, уникальность розыгрыша в чем? Что если вы только что услышали от нас эту информацию, у вас есть возможность тоже поучаствовать и стать победителем. Даже несмотря на то, что кто-то раньше вас прислал нам сообщение. Он просто молодец, он просто напереживает. Движение чуть-чуть сработало, но вы тоже включаетесь. Друзья мои, у нас уже есть 19 комментариев. Мы сейчас зашли на нашу страницу в Instagram @radio_брест. Там закреплен пост. Вы сразу будете видеть сотрудника МЧС, друзья мои, на нашей стене. И все условия участия в розыгрыше под этим постом. Вам просто нужно написать комментарий под постом и придумать действительно креативненькое, смешное, такое миленькое название вашему пожарному извещателю.
3: Слушай, а мы уже и посмотрели вместе с моей коллегой Юлей Майской, и удивились, и посмеялись, и где-то придумали свои такие, знаете, неофициальные названия. Не будем вам говорить о них, чтобы вы не воспользовались такой маленькой уловкой. Есть время зайти и действительно стать обладателем полезного устройства. Я вот хочу сказать, знаешь, следующее. Вот устройство устройством, а вот, кстати, северная часть России, именно город Норильск, стал одним большим погодным извещателем. Там снег выпал, друзья мои. Вот если соскучились по снежкам, берете, покупайте самолет в один конец и едете тратить свои большие и маленькие деньги и, конечно, наслаждайтесь вот этой вот снежной природой.
2: Ой, друзья мои, не знаю, что там у них снег или еще что-то, но я знаю, что если появляется на снежных сугробах Анна Немченко и Даба, тогда они начинают что делать правильно? Плавить. Послушаем, как делают это музыкально.
0: Радио Брест.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

0: знает.
1: Проверь меня, если сможешь.
2: Итак, ну что, Романенко, проверочка подъехала. Не в то время немного, но главное, что не проехала мимо Романенко.
3: Ну,
2: и
3: ничего,
2: если
3: нормально,
2: ты думал,
3: нормально,
2: что можно будет расслабиться, не со мной.
3: Нет,
2: не
3: никогда.
2: Со мной, Романенко.
3: А я знал, Романенко, поэтому был готов ко всему.
2: Да, поэтому, Романенко, ну что, лови мой первый вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, что может вывести тебя из равновесия? Что может сделать тебя, как в народе говорят, истеричкой?
3: Истеричкой! Слушай, наверное, какие-то громкие и неприятные звуки. Да, посторонние причем. Я давненько, наверное, такого
2: от
3: не слышал.
2: Людей.
3: От посторонних людей. От неизвестных людей. Не, ну самое странное, когда кто-то из неизвестных будет стучаться тебе в окно и издавать какие-то неприятные звуки, это как минимум не совсем правильно и понятно. Ну, в общем, да, что-то странное, непонятное, громкое, раздражающее. О, как раз-таки раздражающее. Вот тебе ответ.
2: Романенко, если ты будешь очень раздражаться, прикладывай себе лопух к голове. А если будешь кашлять, корень солодки,
3: лопух,
2: понимаешь?
3: Лопух к лопуху не прикладывается, майские. Плюс на плюс не дает минус.
2: Ой, Романенко, ты знаешь, в плюсе в одном тоже быть скучно. Поэтому хорошо, когда плюс на минус. Все, принимаю твой ответ.
3: Хорошо, а у меня вот такой, ты знаешь, вопрос есть такой более бытовой, наверное, вкусовой, что ли. А вот могла бы ты, например, отказаться от свежемолотого кофе и до конца своих дней пить только цикорий?
2: 100% могла.
3: Серьезно?
2: Бы.
3: Серьезно?
2: На раз, два, три могла бы.
3: Не люблю цикорий майское, поэтому вот из этого я и исходил. Что, ну, просто переносить не могу его.
2: Абсолютно спокойно. Знаешь, главное, чтобы переносимость лекарственных препаратов была. Ну, вот на все.
3: Если они будут на цикории, то нет.
2: Возраст такой, когда может, знаешь ли, понадобиться вот эта вот история. А относительно отказаться от кофе и перейти на цикорий вообще на раз, два, три. Я последнее время все-таки про чай с лимоном. Знаешь, тут еще брусничное варенье с творогом. Ну, все, как доктор прописал.
3: Ой, набранность, дорого-богато, жить не запретишь, хорошо?
2: Ой, Романенко, ладно. Слушай, мой следующий вопрос тебе.
3: Давай.
2: Расскажи, пожалуйста, а ты умеешь готовить голубцы?
3: Голубцы умею, но я пока об этом не знаю. В голове представляю себе, как это может быть. Что туда добавлять? Ты знаешь, что, Майская, мне кажется, я вот сегодня и попробую приготовить голубцы. Вот, наверное, на зло твоему вопросу и своим кулинарным предпочтением.
2: Ну ты же врешь мне сейчас.
3: Да не, ну ладно, да не умею, но я их не готовил никогда. Но мне кажется, что, в принципе, ничего сложного в этом нет.
2: Романенко, это просто та еще эпопея. Отварить капусту. Значит, на листы разобрать.
3: Да, да.
2: И все понятно.
3: До свидания.
2: Главное, я попробую сегодня. Ну, Романенко. Главное, чтобы женщина рядом была, понимаешь? С руками. Как и мужчина с руками. Вот все говорят, мужчина должен быть, вот руки с того места расти и так далее. Подождите, я про то, что у женщины должна быть абсолютно такая же история. И вот когда два таких талантливых человека встречаются на одной кухне, тогда появляются шедевры. Так что, жена, береги своего мужа, муж жену. И, кстати, у нас неделя родительской любви. На секундочку, Романенко. Слушай, расскажи, а какое у тебя самое любимое женское имя? Это второй
3: самое
2: вопрос.
3: Самое любимое женское имя?
2: Да.
3: Ого. Жанна мне нравится, Полина. Так, ну какие-то еще есть, но я пока, наверное, их не придумал. Надо майская,
2: Романенко,
3: немножечко
2: времени. Я задала тебе вопрос дважды. Вот дважды. А ты прям вот и сидишь, и да, твоя очередь мне вопрос ты задавай.
3: Хорошо. Майская, я знаю приблизительный ответ, но все-таки задам тебе этот вопрос. Вот смотри, вот в процессе все-таки реинкарнации, если ты веришь в ту самую загробную жизнь, перерождаешься, вот кем ты будешь? По итогу, кошкой или собакой?
2: Я буду однозначно собаки.
3: Вот.
2: Собак.
3: Я вот думал тебя по ложному следу провести. Думал, ну, может быть, кошечка грациозная. Нет, она выбирает собаку.
2: Нет, Романенко, да, все-таки собака – друг человека. А я друг людей, Романенко.
3: Кошка – друг управдома, майская.
2: Это правда. Главное, чтобы кошка с собакой не цапались. Вот это верно, друзья мои. Вот именно такой постановки вопроса мы желаем вам сегодня. И разрешение абсолютно всех неразрешимых ситуаций.
1: Проверь меня, если сможешь.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 27 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сохранится сегодня от 9 до 14 градусов.

0: Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13, выше 0.
1: Реклама.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: работу работай.
1: И даже если вдруг эта работа для кого-то кажется странной, работу работай. Делай это с удовольствием и сделай свою работу делом своей жизни. Во всяком случае, если у вас так получается, то я уверена, что вы, дорогие люди, невероятно счастливы не проводить ни одного дня на своей работе, а просто заниматься любимым делом, друзья мои. А ведь есть же такие люди, которые говорят, что я делаю своей жизни, но у меня язык не поворачивается назвать это работой. Я живу этим всем. И тогда это невероятно круто. Тогда, наверное, все сошлось, как говорится, звезды, работодатель, вы, наниматель, уж не знаю, все в одном месте, чтобы так получилось. Друзья, ну что, сегодня я расскажу в рубрике «Топ-3 самых» о необычных вакансиях в Беларуси, а в данном случае об одной, которая действительно имеет место быть в нашей стране, но мало вообще известная. Пастижор. Как тебе такая история?
2: Это да. Тот, кто ест пастилу?
1: Нет.
2: Пастижор.
1: Многие из нас, конечно, не могли вообще когда-то представить, что такая профессия есть. Точнее, не могли, но не знали, как называлась. А вообще, на самом деле, на разных сайтах работы у нас в Беларуси есть несколько таких вакансий в нескольких даже городах. Пастижор делает изделия из волос. Чаще всего парики.
2: Ой, интересно.
1: Но это могут быть и усы с бакенбардами. Представляешь? Опыт не требуется, всему научат, но в объявлении говорится, что работа рутинная и кропотливая, и нужна, конечно же, усидчивость. Вот так.
2: Слово «уси», усидчивость нужна. Да. И бакенбардность.
1: Уси, бакенбарды будут?
2: Уси, бакенбарды будут, да все будет. Главное, волосы давайте.
1: И усы над губой.
2: Ой, слушай, Юль, ты знаешь, что вот представила работу мечты, во-первых, уже оттолкнулся от того, что ты после, значит, перерождения захотела стать собакой, я вот вдруг подумал, что наверное, это работа мечты как раз-таки для тебя. Хаски-волонтер. И не абы где, а именно в Канаде. Вот ты только представь себе вот и вот этих вот миленьких голубоглазых щенков. Ну, а теперь представь, что вот тиская собак, и ухаживая за ними, ты еще сможешь и Канаду посмотреть. В общем, есть три периода, когда именно вот в эти даты, значит, начинается подбор хаски-волонтеров. Ну, обязанность, конечно, любить, обнимать, кормить, ухаживать за любвеобильными песиками. И офисная работа, конечно же, общение с туристами тоже приветствуется.
1: Романенко, я тебе скажу, что, между прочим, я когда-то думала о том, что я бы обязательно состоялась в этой профессии, потому что я очень люблю, правда, животных, и я уверена, что у меня бы получилось. Это вот та самая история, когда выгульщик собак. Есть прогульщик уроков, а есть выгульщик собак, понимаешь? И я, мне кажется, с этим очень бы даже отлично справлялась. Вчера, ты знаешь, вечером была в районе нашего пляжа Заречная, прогуливалась со своей собакой в другую сторону, потому что там выгул собак запрещен. И я поняла, насколько это крутейшая локация. Как же там, друзья мои, красиво. В общем-то, в любимом Бресте все делается для людей, друзья мои. Вот у нас завтра День матери, да, и мне кажется, будет очень круто сделать какой-то сюрприз и организовать для мамы прогулку по любимому Бресту, либо по тому месту, где вы живете. Будет круто. Ну, а пока, друзья мои.
2: А пока.
1: 3, 2, 1.
0: Работу работай.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Магазин «Мебель Пинскдрев» в Бресте, Московская, 368, приглашает на работу продавца. Подробности по телефону плюс 375 29 201 10 46.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладо» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладо». Подробности на lada-da.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Всем привет, дорогие люди. 9 часов и 53 минуты. Ну и что могу сказать? Да, 3 часа прямого эфира позади. Здесь Майская Романенко. И каждому из вас мы желаем просветления в ваших головушках. Потому что так или иначе официально у нас трудодень и рабочий день стартанул. И я очень надеюсь, что за это время вы, по крайней мере, успели себе не испортить настроение. И действительно с улыбкой и ответственностью начинаете приступать к своим рабочим обязанностям.
2: Да, вы знаете, друзья, вот в заключение этого часа не только про рабочие обязанности, но еще и про людей, которые находятся вместе с вами в тот самый момент. Это коллеги, которыми вы, собственно, дорожите и которых вы все-таки не решаетесь называть друзьями. Однако-то исследования показывают обратное. Дружба, проверенная дедлайнами и нервными срывами, как раз таки касается работы, и образуют какие-то вот новые дружеские связи. Друзья мои, 44% опрошенных все-таки признались, что познакомились со своими близкими друзьями именно в офисе, на рабочих местах. Поэтому, знаете что, пока есть возможность, не игнорируйте, пожалуйста, своих коллег, которые попросили вас в чем-то помочь. Протяните свою же руку помощи, ну и сделайте это дело вместе. Как говорится, вместе всегда весело шагать по каким-то рабочим моментам.
1: Да, ну, я бы продолжила по просторам. А еще бы сказала, 100%. Что в любимом Бресте только вместе, дорогие друзья. Однозначно 100%. Я, знаете, подумала, неплохо было бы запустить сейчас челлендж такой классный по всей стране. У нас неделя родительской любви. Довези маму до работы. Все. И каждый день, вот если вы человек с автомобилем, ничего, даже если у вас своя жена, пусть на трамвае поедет. Или я не знаю, на маршрутке.
2: Пожалуйста.
1: Действительно, не знаю, вот такой классный челлендж. Довези маму до работы. И в течение целой недели родительской любви, вот завтра у нас День матери стартует в Беларуси, делать это. А почему бы и нет? Это же круто. Кстати, относительно всех автомобилистов, всех вам привет. Если вы так и делаете, довозите маму до работы каждое утро, вы большой молодец. Друзья мои, ГАИ напоминает о правилах безопасности в сезон дождей. Сегодня вроде и дождик не обещают, но тем не менее. Потому как в связи с сильными осадками госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о правилах безопасности на дороге. Снижать чего? Скорость, правильно? Держать увеличенную дистанцию и, конечно же, забыть о резких маневрах. И обязательно включайте ближний свет фар, ну а при сильном ливне плавно нужно съезжать на обочину и как-то переждать непогоду с включенной аварийкой. Вообще все это я проходила. Вот в такие осадки я находилась за рулем, сильнейший дождь, а метель, она просто не давала возможности видеть ничего, кроме снежинок в твоих глазах, как будто рябица перед тобой была, и я тебе скажу, что это на самом деле страшно, и тогда действительно, обочина наше все. Самое главное, аварийки включать, чтобы тебя остальные участники дорожного движения тоже наблюдали. Вот такая... Что ты меня смотришь, как
2: нет,
1: на
2: я
1: учителя?
2: Смотрю, нет, я смотрю как раз-таки как на учителя на тебя, потому что, Майский, я до сих пор нахожусь без прав, и я все это, знаешь, вот впитываю как губка, вот как-то внимаю твоим советам и словам, друзья мои. Поэтому да будет так, сказала Юлия Майская, и действительно дала самые дельные и правильные советы.
1: Так, Романенко, получать права надо. Да будет так, вот так.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакиджана Сагинтаева с днем рождения, сообщает Белта. Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие Бакиджана Сагинтаева в судьбе Евразийского экономического союза. Убежден, знания и усилия, которые вы ежедневно вкладываете в работу по развитию сотрудничества и построению устойчивых связей между государствами, членами ЕАЭС, принесут плодотворные результаты в деле укрепления евразийской интеграции, подчеркнул белорусский лидер. Беларусь продолжает работу по включению мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос на высшем уровне поднимали уже не раз, впервые больше 20 лет назад. Сейчас процесс вновь реанимировали по инициативе Генеральной прокуратуры. В мае 2025 года в Париже представили совместный белорусско-российский проект «Мемориалы героям Великой Отечественной войны Брестской крепости Мамаев-Курган». Документы для оценки уже отправлены международным экспертам. Туда вошли карты мемориалов и окрестностей, чтобы показать, что они находятся в безопасных охраняемых зонах. Изучение материалов займет около года.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области за прошедшую неделю сотрудники ГАИ задержали 33 пьяных водителя. Отстранено от управления 129 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. На прошлой неделе на дорогах области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести. К ответственности за нарушение правил привлечены 389 пешеходов, 27 из которых находились в нетрезвом состоянии. 149 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 127 водителей. И в завершение о спорте. В одном из трех матчей понедельника в чемпионате страны по хоккею жлобинский «Металлург» выиграл в гостях у Бреста 3-2. Накануне «Зубры» были ближе к победе над действующим чемпионом, чем в предыдущей игре. Однако все-таки уступили в основное время. В регулярном чемпионате все команды проведут по 52 поединка. По итогам этапа шестерка сильнейших дружин квалифицируется в одну четверть финала. Участники, которые финишируют на местах с 7 по 10, спорят еще две путевки в плей-офф в квалификационном раунде в сериях до двух побед. Чаще всех в чемпионате Беларуси по хоккею побеждала «Минская юность», которая имеет в активе 11 трофеев. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.

0: Начало нового музыкального часа. Я не понимаю, как быстро так летит время. Романенко, что ты делаешь с этим пространством, а?
1: Я развожу руками, я заполняю это пространство, как только возможно.
0: Кто там тучу разводил руками? Люба Успенская, да? Ты как бы, да?
1: Возможно.
0: А, нет, Лариса Долина.
1: Да, ты.
0: А я-то думаю, на кого ты мне похож.
1: И главнее всего, у нее погода в доме. Ну, как-то про погоду у нее все видно, понимаешь?
0: Послушай, но погода на самом деле самое главное, чтобы в семье была хорошая, верно? Чтобы в коллективах погода была тоже очень айс, и тогда день пролетает незаметно, и тогда абсолютно такой ощущаешь положительный вайб, и домой спешишь, а потом из дома на работу любимую спешишь. Это все очень-очень важно. Ну, а что касательно погоды, то в начале часа, конечно же, рассказали о том, что наши коллеги службы новостей сегодня преимущественно-то без осадков, поэтому если вы каким-то образом еще дома и не вышли оттуда, зонтики, друзья мои, можно с собой сегодня не брать. Зато брать обязательно. Классное настроение, улыбку каким-то образом попытайтесь натянуть на свое лицо. Это я как женщина сейчас говорю, когда ты натягиваешь на свои ноги чулки после лета, когда вообще с ними как-то, да, распрощался практически, понимаешь, это одно и то же. Сначала, знаешь ли, как-то не особо, а потом даже очень ничего. Поэтому, друзья, всем вам натягивание улыбок сегодня, но при одном условии. Самых честных и самых искренних.
1: Ой, ну стоит поверить, потому что все-таки, знаете, вот женщина и осень-то все, значит, в женском роде, друзья мои, да, с переменчивой погодой, настроением, но, тем не менее, сегодня действительно стоит положиться именно на нее. Да, она летная, друзья мои. И во всех остальных отношениях, конечно же, можно прогуляться, можно это все дело под хорошую музыку, под приятные напитки, под горячий кофе и хорошую компанию. Ну и, конечно же, найти время зайти к нам на официальную страницу Радио Бест во ВКонтакте и проголосовать, ответив на пост-опрос, который будет опубликован уже совсем скоро.
0: Да, друзья мои, а еще мы напомним вам о том, что именно в этом часе мы подведем итоги нашего розыгрыша.
1: Верно.
0: Розыгрыш мы запустили в Инстаграм в рамках, да, безопасной недели, значит, молодежи,
1: да,
0: за безопасность. И мы запустили розыгрыш. На кону у нас пожарный извещатель. И совсем скоро, конечно, будем подводить итоги. Если вы еще не в курсе и не понимаете, о чем речь, тогда зайдите на нашу страницу радио нижнее подчеркивание Брест. Там, собственно, можете увидеть пожарный извещатель. Первое. Ну и второе. Ознакомиться с условиями под постом. И прямо сейчас принять участие. У вас есть еще шанс стать победителем. Итоги розыгрыша подведем в окончании часа, а совсем скоро запустим пост-опрос на очень одну интересную тему. Так что слушайте и не пропустите.
2: Наши песни.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Райская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Это вот, знаешь, сейчас я ассоциирую этот трек «Смотри, но не трогай» группы «Серебро», знаешь ли, с подарочком, вот, который лежит, он не твой, и подарочек себе такой говорит: «Ты смотри, но меня не трогай». Друзья мои, а у вас вместе с тем здесь, у нас на Радио Брест, есть возможность не только потрогать, а еще и выиграть эти самые подарки, которые мы для вас организовываем. Да, неделя, МЧС проводит акцию у нас, да, «Молодежь за безопасность», и в рамках акции мы запустили розыгрыш уже как несколько дней, где разыгрываем пожарный извещатель, друзья мои. Умная, нужная штука для всех абсолютно без исключения, чтобы в семье царил уют, покой и радость. Это очень-очень важно. Забегайте к нам в Инстаграм, если только что услышали эту информацию, радио нижнее подчеркивание Брест. Там пост у нас закрепленный, и, собственно, под постом есть правила участия. Оно очень простое. Придумать имя, название для вашего пожарного извещателя и написать в виде комментариев. Мы уже определим победителя совсем скоро, в окончании этого часа. Ну а пока запустили пост-опрос во ВКонтакте.
2: Да, он имеет, друзья мои, собственно, как-то косвенно или напрямую связан с разного рода розыгрышами, которые и мы, в том числе, на нашей официальной странице проводим для вас, друзья. А вопрос звучит так. Вот, а вы являетесь активным участником розыгрышей в соцсетях? Да, либо же нет? Переходите, голосуйте, делитесь своим мнением, рассказывайте, в каком количестве розыгрышей вам вообще в принципе удалось поучаствовать за последнее время. Какие были интересные, какие крайне интересные, но какие вызвали подозрения. Очень даже интересно об этом узнать.
1: Здесь относительно подозрений очень четко ты заметил, потому что сейчас огромное количество розыгрышей проводится в социальных сетях и ко дню матери, и ко дню отца, друзья мои. Здесь очень четко надо разграничивать, где может быть самый настоящий, знаешь ли, фейк и развод, как говорят в народе, а где настоящий розыгрыш. Поэтому, друзья мои, вот знаете ли, они, плохие люди, поступают с народом так, но вместе с тем из себя ответственности снимать нельзя. А кто, кроме вас, за вас же будет бдительным? Ваш сосед будет вашу бдительность беречь, а вы, в смысле, будете просто играть налево-направо, раздавать свои, назовите мне три цифры с оборота вашей карты банковской. Нет, друзья, не снимает с себя ответственности, включаем голову, когда это необходимо, холодный рассудок действительно поможет уберечь вам ваши честные и кровно заработанные денежные средства.
2: Да, ну, собственно, не только о них, а вообще, вы знаете, вот про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. Да нет, друзья, на самом деле розыгрыши есть такие, которые дают реальную возможность заполучить что-либо, попробовать себя в каком-то непростом деле, быть может быть, попробовать огромное количество процедур разных, интересных и дорогих, да, возможно, и так. Поэтому рассказывайте, друзья, делитесь своим мнением.
1: В общем, заходите к нам, радио нижнее подчеркивание Брест, страница в Инстаграм, во ВКонтакте. Заходите тоже. Запустили пост-опрос и спрашиваем сегодня вас, дорогое наше население, а вы активный участник розыгрышей в социальных сетях? Да, либо нет? Кстати, по этому поводу высказывайтесь у нас здесь и в Вайбере. Студийный чат активен. Радийный 33 код в 399-0011. Ждем обратной связи.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 27 метров в секунду. Ну а вот температура воздуха по области сегодня составит от 9 до 14 градусов тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13, выше 0.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Всем добрым людям самое доброе утро, друзья мои. Ну что, 10 часов 38 минут. И мы здесь, Влад Романенко, Юля Майская. Друзья мои, запустили постопрос, интересный, правда, очень, в социальных сетях. Во ВКонтакте мы сегодня интересуемся в рамках этого интерактивного часа у вас на одну очень интересную, мне кажется, жизненную тему. С приходом вообще социальных сетей в нашу жизнь получилось, что у людей появилась-то еще одна функция. Человек доселе и не знал, что он такой, он так подсаживает. Саживается на эти розыгрыши в социальных сетях. И вот невероятно просто. Слушай, но мне кажется, что есть люди, которые относятся к этому либо равнодушно, либо прям вау как, и в омут с головой уходят в эти розыгрыши. Нам стало интересно, друзья мои, у нас же розыгрыш в социальных сетях происходит. Радио, нижнее подчеркивание, Брест, Инстаграм. Мы разыгрываем пожарный извещатель, будем подводить итоги буквально совсем скоро. Ну и нам стало интересно, а вы активный участник розыгрышей в социальных сетях? Романенко, что можешь про себя сказать?
2: Про себя могу сказать следующее. Да,
1: хороший человек.
2: Слушай, хороший человек, высокий, да, возраст вроде, знаешь, такой средний, да, вроде не постаревший. Слушай, как будто себя действительно выставляю на какое-то обозрение для того, чтобы разыграть. А что разыграть, собственно? Да все что угодно, друзья. Многие действительно пытаются разыграть какие-то интересные продукты, какую-то продукцию, возможно, привлечь внимание к товарам из, например, каких-то там своих маленьких или больших бизнесов. Ну, бывает и такое, друзья. Но, как правило, вот эти вот бесплатные пиццы, сертификаты, айфоны, онлайн-курсы, все это, конечно, очень сильно подкупает и вот как-то на подсознательном-то уровне вызывает, ну, положительные эмоции, хочу тебе сказать.
1: Слушай,
2: вполне.
1: Ну вот я вообще человек очень эмпатичный, но малодоверчивый, вот на самом деле, чтобы заслужить мое это самое доверие. Да, чтобы оно у меня появилось. Я не то, что буду ходить вокруг да около и присматриваться, нет. Просто наступит какой-то момент, когда придет подсказка сама себе. Если я не чувствую человека, значит, я его не чувствую. И подарочки мне его вообще ни к чему. Ну, просто послушай, есть блогеры в социальных сетях, которые, ну, просто окутывают сразу собой. Вот, 100%. Я не знаю, назовите это харизмой, назовите это тем, что человек умеет к себе располагать, допустим, да, как вариант. Но мне кажется, что есть еще какое-то природное чувство обаяния. Вот человек сказал, смотрит, а самое главное, он там правда настоящий. Я лично очень чувствую фальш от настоящего прям вот на подкорке головного мозга, мне кажется, на подкорке своей кожи есть во мне такой момент. Друзья мои, посему обманывать не надо. Надо честно принимать участие в розыгрыше. За это вы не получите не ничего, а целый пожарный извещатель, друзья мои. Да, мы разыгрываем его и в окончании часа объявим победителя. Если вы только что слушаете, заходите к нам в Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Обязательно участвуйте. У нас под постом закреплены абсолютно все условия. Простое задание. Придумать имя своему пожарному извещателю. Название, которое у вас на потолке.
2: Да, у нас все честно, прозрачно. Для вас, от вас точнее, нужен комментарий. Ну и, собственно, наверное, наш выбор, наша внимательность и, ну, какой-то совет, которыми мы, конечно, обменяемся вместе с моей коллегой Юлией Майской. Обязательно, да, в конце этого часа подведем итоги и выберем победителя.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
5: И по телефону 146.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Я не знаю, Романенко, как называется эта стадия, но когда ты считываешь немного по-другому треки, которые звучат у нас в плейлисте, так, это пожалуй. Как-то да называется. Вот скажи мне, вот сейчас играла трек. Музыкальные композиции, там были такие запевки. Вот. Романенко.
3: Да, соберись, Романенко, да.
2: Я это сделала. Вот скажи мне, а как бы эту партию пропел ты?
3: Слушай, вот, ну что мы сейчас сделаем, Майская? Мы вроде как должны итоги подводить.
2: Мы любим свою работу, Романенко. Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу. Это сейчас была шутка, Романенко, чтобы радиослушатели, собственно, не поверили мне на слово, потому что я и вранье — это совершенно несопоставимые вещи. Ну а сейчас мы абсолютно честно, Романенко, по-другому не умеем, с тобой будем подводить итоги изначально нашего поста-опроса. Да, поэтому мы с тобой заходим во ВКонтакт, обновляем страницу для того, чтобы выяснить относительно про наших радиослушателей. А вы активный участник розыгрышей в социальных сетях. Мы сегодня интересовались у вас. Ну что, готов итоги подводить?
3: Да, с огромным удовольствием. Но перед этим я зачитаю комментарий, который оставила Алена. Вот, между прочим, по поводу всего нашего поста-опроса Алена написала следующее. Вот всего в жизни, кстати, добиваюсь сама. Ален, вы большая молодец. Что я вам хочу сказать? Вот, кстати, если вы не будете останавливаться на достигнутом, впереди вас ждет много всего интересного. Но перед этим, да, точнее, после этого мы готовы подвести итоги, все-таки выяснить. А вы активный участник розыгрышей в соцсетях. 66,7% проголосовало за вариант «что нет», ну и 33,3% за вариант «да».
2: Ну, то есть, смотри, интересная история. Вот у нас постопрос, значит, во ВКонтакте определился вот таким результатом.
3: Так.
2: Ведь мы запускаем постопросы в наших социальных сетях, там, в Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Ведь там наши подписчики могут выдать совершенно другой результат относительно этого поста-опроса. Тоже понаблюдаем, обязательно посмотрим, заходите в наш Инстаграм. Мы тоже сейчас пройдем наш Инстаграм, Романенко, для того, чтобы с тобой подвести итоги нашего розыгрыша. Итак, «Молодежь за безопасность» проходит в Беларуси. Такая акция продлится по 16 октября. Друзья мои, в связи с этим мы здесь на Радио Брест разыгрываем пожарный извещатель. Задание было простое – быть подписанным на нашу страницу «Радио нижнее подчеркивание Брест» в Инстаграм. И написать под постом в комментариях, значит, имя нарицательное, придуманное, такое интересное вашему пожарному извещателю, который висит у вас на потолке. Ну и что? Мы с тобой посоветовались, правильно? И, в моменте выяснений, а кто же будет победитель, пришли к единому.
3: Конечно, пришли к единому, друзья мои. Но это все-таки дымнадзор, который, по нашему мнению, оказался очень даже интересным, актуальным, ну, своего рода очень изобретательным названием или именем вашего пожарного извещателя. И кто же у нас оказался победителем, Юля? Я скажу, кто оказался победителем. Дмитрий Швайчук, если я правильно произношу эту фамилию. Дим, вы становитесь обладателем пожарного извещателя. Спасибо вам большое, спасибо большое всем остальным, кто принял участие в нашем розыгрыше на нашей официальной странице в Инстаграм. Быть может, в скором времени вам тоже повезет.
2: Послушайте, на самом деле, хочется сказать всем огромное спасибо за то, что вы приняли участие, за то, что подписались на нашу страницу, остаетесь с нами, потому что вариантов было множество. Интересных, прикольных. То есть сегодня мы выбрали этот вариант. Дымнадзор. Нам, правда, понравилось имя пожарного извещателя, который на потолке висит. Но были и не менее крутые. И Гарри, например, тот, кто следит за Гарью. И Беспечный Страж. И Сигма-Хранитель. Yes, друзья мои. И Домовенок. Да, Спасик. Вот тоже хороший такой. И Потолочный Бдитель. Тоже такая история была. Потолочный Бдитель тоже очень. Джунгарик.
3: Кстати, про Джунгарик тоже очень хорошо было. Но как-то вот общими усилиями решили определить, что это Дымнадзор. И да, еще раз поздравляем вас, Дмитрий.
2: Ну что, всем огромное еще раз спасибо. Друзья мои, не расстраивайтесь, пожалуйста, от того, что сегодня не победили в нашем розыгрыше. Участие это, понятное дело, главное. Но подарочка хочется, понимаешь, есть такой момент. Но, друзья мои, тогда мы предлагаем вам что сделать? Конечно, поучаствовать в розыгрыше в нашем завтра. Тем более завтра. У нас в Беларуси отмечается День Матери. Потрясающий, классный, теплый праздник. Мы для вас тоже подготовили огромное количество подарков в виде пригласительные билеты на концерт. группы Добро, которая приедет к нам когда?
3: Которая приедет к нам 20, если я не ошибаюсь, 3 октября в 19:00. Да.
2: Да, у КЦ будет концерт невероятно крутой со знакомыми всем песнями, друзья мои. И, конечно, завтра разыграем невероятно классный, нежный букет для мамы. Вообще, я считаю, что ни одна мама не должна завтра остаться без букета.
3: Абсолютно.
2: И мы хотим, Радио Брест, команда наша, приложить непосредственное участие в создании букета для вашей мамы, чем займемся уже, Романенко, после эфира.
3: Обязательно. Ну и напомним вам, друзья, что без цветов действительно никто не должен остаться, так что внимательнее, друзья мои, к своим близким и любимым мамам.
2: Сегодня эфир был насыщенным и, как всегда, невероятно крутым, потому что вместе с нами просыпались и вы, наши уважаемые, дорогие радиослушатели. Ну а здесь была команда утреннего шоу. Самое доброе утро. Прощаемся, до завтра.
3: Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. К неделе родительской любви Белстат опубликовал портрет белорусской семьи. В стране ежегодно регистрируются десятки тысяч браков. По статистике, средний возраст женщины при вступлении в первый брак составил почти 27 лет, а мужчины – 29. Многие женятся и выходят замуж повторно. Еще один показатель – число семей, в которых растут несовершеннолетние дети. Эти данные получены во время переписи населения 2019 года. Согласно им, в Беларуси было более 2 600 семей. Почти в 44% из них воспитывали детей младше 18 лет. Чаще всего одного ребенка. Треть семей имела двух детей. На семьи с тремя и более детьми приходилось чуть более 9%. К другим новостям. В Столинском районе Горынский комбинат строительных материалов планирует провести модернизацию и приобрести новую линию с печью. Об этом сообщили на предприятии. Последняя модернизация на комбинате была проведена в 2010 году. Требуется обновление оборудования, в том числе сердца производства печи. Представители Горынского комбината в середине октября посетят Китай. Там они побывают на предприятии, которое изготавливает оборудование для кирпичных заводов. На другом производстве белорусские специалисты оценят применение линии на практике. Проект по модернизации реализуют за счет Республиканского и областного инновационного фондов. К работам намерены приступить в конце года. Установка новой линии поможет увеличить объемы производства.
0: Новости.
1: В Бресте местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал столкновение трех автомобилей. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. Накануне днем мужчина, управляя автомобилем Mazda, двигался по Каменецкому шоссе в направлении к улице Городской. Вблизи перекрестка с Калиновой он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Hyundai, который от удара врезался в Citroën, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает, что безопасная дистанция должна обеспечивать возможность избежать столкновения в любой ситуации. И в завершение. В Брестской области сегодня пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Проверку проведут с 12 до 13 часов. Будут включаться электросирены, пройдет перехват у КВФМ-вещания на территории области, отметили в управлении. Спасатели обращают внимание, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

0: Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.
1: Реклама.

0: торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Размер платежа. Имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

лета. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дожди.

0: Реклама.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. К неделе родительской любви Белстат подготовил статистические портреты белорусских родителей. Так, типичная мама чаще всего имеет гражданство Беларуси, состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в сфере торговли или образования. Папа также обычно женат, имеет двоих детей и живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости обрабатывающая промышленность и строительство. В 2025 году средний возраст женщины при рождении ребенка составил 30 лет. Первого ребенка белорусские рожают в среднем в 27 лет. На начало текущего года в стране насчитывалось более 2 миллионов женщин репродуктивного возраста. Большинство из них проживали в городах. Новый детский сад в Бресте скоро примет почти 200 маленьких воспитанников. Строители завершают последние работы. Здание строят по уникальной технологии – из деревянных каркасных панелей отечественного производства. Такое решение позволило сократить объем монтажных и отделочных работ и ускорить строительство. Панорамные окна в группах дадут максимум естественного света. И особенное решение – бассейн, где будут проводить занятия по плаванию и укреплять здоровье детей. Садик специфический. И по такому проекту не первый в республике. Аналогичные объекты уже есть в Могилеве и Витебске. А в текущем году будет введен в эксплуатацию в Бресте, рассказал начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Носков. К зданию ведут новые подъездные дороги. На территории обустроены современные игровые площадки.
0: Новости.
1: Мать троих детей в Пинске осудили за мошенничество, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области. Пинская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой 34-летней местной жительницы. Она просила знакомых приобрести для нее в рассрочку либо кредит различные товары, которые затем продавала. Деньги в тот же день тратила на онлайн-ставки в лотерее. В других ситуациях женщина занимала у знакомых непосредственно деньги. Всего подобным образом она обманула 6 граждан. Общая сумма похищенного превысила 35 тысяч рублей. Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 5 лет без направления в исправительное учреждение. И в завершение. Белпочта проводит праздничную акцию ко Дню матери. Все желающие могут бесплатно отправить красочную открытку в любой уголок страны. Для участия необходимо купить почтовые карточки в одном из 80 отделений связи, написать теплые строки своим мамам, а сотрудники предприятия бесплатно доставят эти поздравления по всей стране. Подобные инициативы почта проводит накануне практически всех праздников. День матери также в списке самых важных. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.
0: Радио Брест.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, друзья, добрый бодрый день. На часах у нас уже 12:06. Прошло полдня, полвторника. Сегодня 13 октября. С вами в студии... Кто в студии тут?
2: Кто в студии?
1: Кто в студии?
2: Перечисляй всех.
1: Ты помнишь, как тебя зовут? Женя Филинович так. И Машка Человская.
2: Здрасте.
1: Ну и мы тут на ближайшие 3 часа с вами. Тут никак уже не отвертишься.
2: Это да. Да. Ну, нет, может, конечно, переключить. На какую-нибудь менее популярную радиостанцию.
1: Мы вас будем радовать классными новостями. И я вам сейчас кое-что интересное расскажу. Сегодня,
2: так.
1: Именно с сегодняшнего дня начинается отчет, сколько осталось до Нового года. 84 дня, всего лишь-то ничего. Сколько
2: как
1: это?
2: 84?
1: 84 дня осталось до Нового года. То есть это меньше 3 месяца, это меньше летнего периода.
2: Подожди, стой, почему 84?
1: А сколько?
2: 79.
1: Это 79, ты посчитай, до конца года,
2: ну.
1: А до Нового года осталось 84.
2: Чего?
1: Ну, такая вот система.
2: Расскажу, что за система.
1: До конца года осталось. А если... Ну, в общем, ладно. Давай скажем так, что давай остановимся на...
2: что ты неправильно посчитала.
1: На показатели, на серединке золотой. Ни тебе, ни мне давай.
2: 79.
1: Осталось 2,5 месяца. Вот так скажем. Да.
2: Как ты 84
1: насчитала? Уже... Ну, так насчитала. Такая вот у меня математика, да. В общем, можно уже планировать праздничный стол, накрывать его... Да, еще говорят, что вторник день непростой.
2: Угу.
1: Британские ученые назвали вторник самым депрессивным днем недели, потому что понедельник уже позади,
2: так.
1: А до пятницы еще целая вечность. Но мы не унываем и не расстраиваемся. Будем вам помогать справляться с депрессией. Но есть, кстати, хорошая новость. Дела, которые начаты именно во вторник, гарантируют успех. Поэтому, если вы планировали, возможно, открыть какой-то бизнес или купить машину, но машину нужно было вчера
2: покупать. Подожди, вчера же машину покупали.
1: Да, но можно и сегодня. В целом, если гарантирует успех сегодня. Еще вторник считается хорошим днем для коллективной работы.
2: Так.
1: Да, вот так вот, как у нас складывается тут, да?
2: Мы вообще тут в студии не, конечно, сидим. На высоте.
1: Да, вот мы в студии, наши радиослушатели так. Где-то у себя там на работе, в машине за рулем. И мы тут прекрасно вместе проводим время, и день складывается очень продуктивно, да?
2: Угу.
1: А еще один любопытный, интересный факт, что самый стрессовый период недели – это за 15 минут до полудня вторника. То есть, я поздравляю, друзья, вы его пережили, и мы пережили, правильно?
2: Да, получается, что так.
1: Да, вместе. Ну что ж, друзья, напоминаю, что вас сегодня ждут интересные новости в ближайшие 3 часа. Также сегодня не забывайте с 14 до 15:00 у нас безопасный вторник с МЧС. Также в 13:00 стартует наш традиционный, всеми любимый час приветов и поздравлений. Пишите нам на студийный вайбер, напоминаю, 33-код 399-0011. Ну и, конечно, мы идем в ногу современности. У нас есть еще что? Конечно же, социальные сети. Подписывайтесь. Что это? Инстаграм и ТикТок. Инстаграм радио нижнее подчеркивание Брест.
2: Так.
1: И ТикТок радио Брест.
2: Ну там вот, много, все разобрались,
1: да,
2: получается.
1: Много интересного контента.
2: Все напомнили, все источники связи. Да, посмотреть где, если что, какие-то новые рилсики. Кстати, что там по поводу новых рилсиков у нас в социальных сетях?
1: По поводу новых рилсиков, вот скоро планируется, вот выложить нужно интересный ролик, поэтому заходите и смотрите обязательно. Много всего интересного.
2: Радио нижнее подчеркивание Брест, наша инста, туда можно зайти. Туда нужно, конечно же, оставить свой лайк, царский лайк, да. Один очень важный и только для нас, да. Ну и, конечно, подписаться, если вы этого не сделали. Ну а мы будем продолжать вместе с вами 12:10 на студийных. 13 октябрьский холодный и очень серый день. Будем наполнять яркими музыкальными красками.
0: Наши треки.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
3: Провиденс наделяет речью свою морскую свинку.
4: Это не сработает.
5: Это мой голос!
2: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема!
2: Волшебное перо. В кино с 8 октября.
6: Категория 6+.
7: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Радио Брест.

0: будни – это легко.
1: Ну что же?
2: Ну что же?
1: Заплетается язык. Мы снова здесь.
2: А это ты еще разминал речевой аппарат.
1: Да, кстати.
2: Да, там что-то лигурийский регулировщик.
1: Я проговариваю каждый день лигурию для своей речи, поэтому, друзья, тоже вам советую. Это самая большая скороговорка, которая существует. О чем же я предлагаю поговорить? Конечно же, вот какой сегодня день?
2: Давай, какой сегодня?
1: Ты знаешь, какой сегодня день?
2: Ну, сегодня.
1: Я думаю, ты знаешь.
2: Вторник.
1: Знаешь, почему ты знаешь? Потому что я сейчас объясню радиослушателям. Евгений сегодня на эфир пришел в костюме.
2: Так.
1: А сегодня Международный день костюма.
2: Да.
1: Вот, молодец. И сегодня также Международный день неудачников. Но это к нам, естественно, не относится.
2: Конечно.
1: Никаким образом не относится.
2: У нас есть, по крайней мере, по одному костюму с тобой.
1: Я, кстати, не в костюме. У меня на мне пиджак надет.
2: Да, а я просто не вижу там снизу.
1: Конечно же, штаны.
2: Спортивные?
1: Просто. Обычные штаны, но это не брючный вариант.
2: Не имеет никакого значения. Меня больше всего раздражает эта вот мода современная, когда спортивные штаны миксуют с какими-то классическими пиджаками, строгими пальто.
1: А как же спортивные штаны и каблуки?
2: И каблуки, да.
1: Тебе
2: и
1: не
2: в
1: нравится?
2: Этом всем. Это ужас.
1: А мне нравится.
2: Это ужас. Я не знаю, что в этом красиво. Ладно, в общем, не об этом мы сейчас. Мы сегодня обсуждаем с вами, что в 1900 году свет увидела книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».
1: Ух ты!
2: Да. Кстати, что тебе сегодня снилось? Ты помнишь?
1: Мне сегодня снился очень бурный сон, в плане, что я его помню, но вот не в деталях. Я просто помню, переживала что-то во сне.
2: Так.
1: Потому что бывают, вот знаешь, ночи спокойные, они как-то так проходят быстро, не тревожно. А вот сегодня я прям почувствовала, что мне приснился какой-то сон, но я, правда, вообще не помню ни фрагмента с него.
2: Но я тебе сейчас просто расскажу историю, связанную со сновидениями. Американец взял и создал интерактивную карту сновидений со всего мира. История звучит очень интересно. Значит, это проект, который собрал более 120 тысяч реальных сновидений со всех планеты. И каждая мерцающая точка на цифровой Земле, там просто вот глобус, огромный земной шар.
1: No.
2: Вот, и там какие-то мерцают точки. Вот и каждая вот эта вот мерцающая, значит, точка на цифровой Земле, это какой-то сон, это, возможно, полет, возможно, это как вот и ты, что-то там урывками помнящее. В общем, нажимаешь на точку, читаешь, что снилось людям, базу собрали по открытым научным архивам, включая записи.
1: То есть это люди вносили свои сны.
2: Да, да, в том числе. В общем,
1: интересно.
2: Туда можно до сих пор анонимно отправлять свои какие-то вот ночные приключения.
1: Слушай, я обязательно попробую. Вот прям сегодня постараюсь вспомнить хоть один свой сон и туда запишу вот книжечку.
2: А представляешь, вот совсем скоро мы, допустим, там будет какое-то научное открытие, что есть же, говорят, что в мире есть человек, который точно похож на тебя.
1: Конечно,
2: и,
1: да.
2: Представляешь, есть же точно такой же человек, как и ты, который вам снятся одинаковые сны, например.
1: Слушай, да, возможно.
2: Вот так вот.
1: В общем, надо поднять этот вопрос и
2: обсудить.
1: Найти своего двойника и обсудить с ним сны, грядущие и прошедшие. Конечно, мы не забываем про сегодняшние именины. Сегодня имена свои празднуют Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, а также Александр, Алиса, Олеся и Аполлинария. Она же Полина, правильно?
2: Да.
1: Да, мы поздравляем всех именинникам с их именинами. Получилась такая вот автология. Друзья, оставайтесь с нами. Напоминаю, что с 14 до 15 у нас безопасный вторник с МЧС. Ну а в студии здесь с вами Машка Человская и Женя Пеленович. Для вас играет музыка.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: Информация о погоде на сегодняшний день. Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня в Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня от 11 до 13 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников дерево обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробную информацию по

0: Телефоном 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, друзья, на часах 12:36, и мы снова с вами проводим время вместе. Женя, вот как ты думаешь, в чем секрет долголетия? Вот у тебя есть какие-то диеты?
2: Счастливой жизни.
1: Счастливая жизнь. Mm-hmm. А вот знаешь, в Китае мужчина думает совершенно иначе.
2: Так.
1: Гораздо все проще и вкуснее, чем мы думали. В Китае 101-летний мужчина раскрыл свой секрет долголетия.
2: Так.
1: А знаешь, в чем он? Вот ты можешь догадаться.
2: В Китае?
1: Да, в Китае. Вот как ты думаешь, вот в чем секрет его долголетия?
2: В работе и рисе.
1: Нет, совершенно. В другом. Ну, почти как бы близко к рису, только тут напитки. Это Кока-Кола. Обычная газировка. Он признался, что не может обойтись без любимого напитка и всегда хранит дома пару ящиков. При этом мужчина при этом мужчина никогда не следил за питанием и просто следовал правилу хорошо есть и хорошо жить. Ну, то есть, в каком-то плане ты был прав. То есть, нужно просто быть счастливым.
2: Слушай, ну, на самом деле, в этой новости еще написано, что он просто обожает белый рис.
1: Белый рис?
2: Да, белый рис. Вот. И в этом всем находит какое-то счастье. Помимо того, что он употребляет в рационе еще арбузы, мандарины, а дополняет праздник жизни еще массажным креслом.
1: Ух ты ж, так тут же полный набор. Получается, он нас обманул. Дело не только в Кока-Коле.
2: Да, ну, скорее всего, да.
1: Слушай, а ты будешь после такого пересматривать свои взгляды на здоровый образ жизни? Возможно, не нужно идти в зал. Нужно просто купить любимый напиток и его пить.
2: Ну, я тебе так скажу, что я и не пересматривал до этого взгляды на жизнь. Не покупал себе абонемент, но покупал Кока-Колу.
1: Ага, ну молодец.
2: Возможно, я, продлил... ну, вот как внутренний мой какой-то посыл был такой, что необходимо, да, действительно пить Кока-Колу.
1: Слушай, я вообще думаю, что секрет долгой жизни не в Кока-Коле конкретно,
2: а
1: в том, чтобы не запрещать себе ничего.
2: Да?
1: Да, получить удовольствие от жизни, как ты говорил.
2: Да,
1: вкусненько кушать, пить любимые напитки.
2: Спать сколько захочется.
1: Да,
2: ходить на любимую работу.
1: Да, смеяться чаще.
2: Да, поменьше стрессовать.
1: Да, и ни в коем случае не загонять себя в рамки и никогда себя ни с кем не сравнивать. Да. А что может вообще...
2: Ну,
1: я права. Что может помочь прибавить к настроению какой-то энергии, к этому дню энергии? Что же может добавить? Конечно же, музыка, да? Поэтому, друзья, слушаем. Она легкая, теплая и без лишних правил.
2: И калорий.
1: И без лишних калорий, да.
0: Слушай наших...

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк. Магазин «Мебель Пинскдрев» в Бресте, Московская, 368, приглашает на работу продавца. Подробности по телефону плюс 375-29-201-1046.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
7: Что?
6: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
8: Ищите идеальную пару. «Васкона» – кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на «Сконабай» и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
9: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 749-7 и на сайте eработа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Брест».

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Будни. Это легко.
2: Ну что ж, друзья, на часах у нас 12:49. И что же я вам скажу? Час пролетел незаметно, но мы этому как раз-таки радуемся. Потому что вторник, как я говорила, день депрессивный, он подходит уже к обеденному
3: перерыву.
2: Слушай,
3: а если не говорить о том, что депрессивный день, вторник, да? Может быть, люди тогда и не будут задумываться о том, что он депрессивный.
2: Слушай, ну да.
3: И вообще, если вот все время говорить о том, что, ребята, вторник – самый счастливый день на неделе.
2: Да.
3: Вторник – это день радости, день счастья и хорошего настроения.
2: Все, забудьте.
3: Именно так утверждают россияне. Мы вместе с ними. Вот,
2: да.
3: И все страны постсоветского пространства.
2: Да,
3: как
2: все,
3: тебе такое?
2: Забудьте все, что я говорила до этого минут назад.
3: Да.
2: Вторник, чудесный день.
3: Отличный
2: уже на часах 12:50,
3: день.
2: Да. И мы проживаем его вместе с вами.
3: Да.
2: Решила поговорить на такую тему. Вот меня интересует вопрос. Я, как бывший студент иногородний, постоянно каталась на поездах. И я по своей натуре интроверт. И вот, я узнала тут новости, что скоро, ну не у нас, появятся вагоны с капсулами для интровертов. То есть это полностью изолированные одиночные места, где можно спрятаться от всех.
3: Так.
2: Внутри будет шумоизоляция, личная подсветка и место для ручной клади.
3: Ну ты правильно сказала, что может быть это не у нас, потому что ну, у нас сеть понемножечку является интровертами в тот момент, когда едут на поезде. Вот,
2: да,
3: и не,
2: да.
3: могут, не могут даже в социальных сетях посидеть в какой-то момент. И вообще это большой вопрос. Почему мы до сих пор, не решился вообще этот вопрос? Ну, я понимаю, что это затратно, да, но я думаю, что не раз уже к интернет-провайдерам обращались люди с просьбой нормализировать какой-нибудь сигнал интернета, особенно когда ты едешь из Бреста в Минск.
2: Вот, я тоже об этом же и говорю. Было бы классно, чтобы сделали вообще, допустим, вот вагоны, угу. и место было удлиненным каким-то образом, чтобы можно было вот так вот не как-то калачиком...
3: Это вагоны-лимузины.
2: ...сгибаться. Ну, угу. да, но я, конечно, думаю, что если такие вагоны-то и сделают,
3: так.
2: то там прайс будет очень-очень завышенный.
3: Какие же такие вагоны?
2: Есть такие вагоны, но они...
3: Повышенной комфортности.
2: Их мало.
3: Угу.
2: В этом-то и суть. Например, если мне нужно доехать до какого-то места, там, днем этот поезд ходит только утром. А зачем мне он-то утром? Если мне нужно
3: зачем
2: днем?
3: Утром ехать с комфортом?
2: Да, если мне нужно днем.
3: Да, если мне нужно днем.
2: Да, приехать прям к своему времени. Ну да, было бы классно, конечно, сделать такие вагончики. Было бы
3: очень
2: комфортно.
3: Мне очень нравится, как ты вот эти вот вагоны, как ты сказала, вот удлиненные, повышенной комфортности, называешь вагончики.
2: Вагончики.
3: Вагончики и ресторанчики.
2: Я с ними в уменьшительно ласкательной форме.
3: Так.
2: Да.
3: Давай так, куда дальше всего ты ехала на поезде?
2: Я каталась, скажу тебе сейчас, я ездила... В другую страну.
3: Город?
2: В другую...
3: Ничего себе.
2: Вот открытие.
3: Вот это
2: я ездила
3: да.
2: в другую страну. Я ездила
3: другую
2: в другую страну, да.
3: На поезде?
2: Да, на поезде ездила в другую
3: Сколько
2: страну.
3: Сколько по времени путешествие занимало?
2: Так, это занимало путешествие где-то ночь. Вот мы
3: где-то ночь.
2: Вечером... Где-то
3: До
2: ночь.
3: До другой страны.
2: Вечером, так. смотри, вечером мы выезжали.
3: Ага.
2: И вот вечером где-то часов 7, и утром к 7... Приезжали.
3: И утром
2: то
3: к себе приезжали.
2: Примерно, если посчитать, сколько это получается? Ну, часов 12 где-то. Самый мой длительный маршрут. Кстати...
3: Так это точно получается, а не примерно, если с 7
2: кстати,
3: до 7.
2: Ну, я это примерно говорю, слушай. Я просто не успела посчитать в голове, чтобы
3: это
2: не ошибиться.
3: Это как и примерно дни до Нового года у тебя.
2: Ну, получается, что так. Кстати, ты в курсе, что у нас по Беларуси есть такие маршруты, которые длятся больше 12 часов. По-моему, Брест-Витебск. Он кругосветный или какой? Кругостранный, получается?
3: Странный?
2: Круглостранный,
3: он странный,
2: я не знаю.
3: Да, он странный.
2: Он, получается, объезжает все города или как, едет по какому-то удлинному маршруту, и получается, что он едет 12 часов. Вот это очень много. Конечно, хотелось бы вот на таком маршруте иметь вагончик, где есть удлинённое кресло, удлинённые какие-то там...
3: Ну или хотя бы розетка.
2: Ну, или хотя бы,
3: да, розетка. Или хотя бы розетка. 12 часов 53 минуты, господа и дамы, мы уже не знаем, какие у вас там планы на ближайшую неделю. Может быть, вы планируете какое-нибудь путешествие, может быть, в другой город, да? Может, да, быть, может вы быть. Вместе с нами отправитесь, ну, совершенно скоро такое тоже может быть, на какие-то курорты. Самое главное, что нас можно слушать везде, где бы вы ни находились, на нашем сайте radiobrestfm.by, ну, или скачав мобильное приложение Radio Player Беларусь, найдя там любимую радиостанцию, присоединиться к нашей Радио Брест семье и сделать город Брест чуть ближе к себе, где бы вы не были на нашем земном шаре. 12 часов 54 минуты. Где бы вы ни находились, также помните еще о том, что следующий час будем посвящать вашим приветам, теплым словам и словам поздравления. Час приветов в поздравлении с 13 до 14.00.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Участниками совещания у главы государства стали руководители силовых структур, в том числе Госсекретариата Совета Безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Минобороны, Комитета госбезопасности. Как сообщалось, по замыслу проверки 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск МВД приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. В Бресте с 19 по 22 октября проведут белорусско-китайский туристический форум. Об этом сообщили в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие объединит более 150 участников. В конференц-зале Брестского горосполкома 20 октября состоятся дискуссионные панели, будут работать зоны гостеприимства. Намечены деловые встречи и переговоры партнеров из Беларуси и Китая. Будет презентован туристический потенциал Брещины. Состоится обмен опытом в маркетинге, цифровых решениях и стандартах качества. В программе 21 и 22 октября рекламный тур для китайских гостей по топовым объектам Брестской области.
0: Новости.
1: Брестские врачи перенимают опыт в Китае. Медицинская делегация Брестской центральной городской больницы прибыла в город Шэньян на двухнедельную стажировку в Ляонинский университет традиционной китайской медицины. В первый день состоялась встреча с секретарем парткома университета. Ровно год назад он подписал соглашение о создании Центра традиционной китайской медицины на базе нашей ЦГБ. В рамках соглашения 4 брестских врача проходят углубленное обучение методикам восточной медицины. Наши специалисты уже посетили реабилитационный центр, где стартовали первые практические занятия. И в завершение. Первый железнодорожный тур в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще стартует в нынешнем сезоне 11 декабря. Об этом сообщили в Минском отделении Белорусской железной дороги. Всего предстоящей зимой запланировано 5 двухнедельных поездок. Программа выглядит следующим образом. Первый день – посадка в новогодний поезд по маршруту Минск-Брест. На следующее утро – прибытие на конечную станцию. Пересадка в автобусы для поездки с экскурсоводом в поместье Деда Мороза. Там предусмотрено развлекательная программа с вручением подарков и угощениями. После этого следует возвращение в Брест и отправление на поезде около 18 часов. В дороге пассажиров ждет встреча уже с железнодорожным Дедом Морозом. Прибытие в Минск поздно вечером. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ночные и утренние часы – местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит от 1 до 6 тепла. Днем по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: с большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, наконец-то дождались, стартовал наш любимый час приветов и поздравлений. Мы ждем ваших сообщений. Напоминаю, как же с нами связаться. Студийный вайбер 33-код-399-0011. Но пока вы пишете нам самые заветные и теплые ваши сообщения, расскажу вам интересный и забавный факт.
2: Так.
1: Зеленые морские черепахи с возрастом переходят на вегетарианскую диету. В молодости они едят все. Моллюсков, беспозвоночных, а повзрослев выбирают только водоросли. Ну, видимо, у них с опытом приходит мудрость и любовь к зеленым. Так что если сегодня вам хочется чего-то легкого и растительного, поздравляю, вы в тренде, съешьте что-нибудь полезное. Значит, вы любите морских черепах, да? Такая вот
2: интересный вывод.
1: Ну что ж, нам прилетают ваши уже сообщения.
2: Морских черепах или черепаший суп?
1: Ты ел черепаший суп?
2: Никогда.
1: Никогда. И даже никогда не попробуешь.
2: И улиток никогда не ел. Хотя у меня знакомые, которые ели улиток, говорят, что чем-то похоже на курицу.
1: Ну вот я не люблю, честно говоря, морепродукты, потому что для меня они какие-то специфические. Даже креветки. Как раз вот экономлю. Потому что креветки у нас это роскошь.
2: Надеюсь, стать богатой.
1: Да, и я
2: потому
1: говорю,
2: что экономишь на креветках.
1: Наоборот, отнекиваюсь, что вот я не ем креветки, потому что не могу себе их купить, а потому что просто их не люблю. Нет,
2: устрицы
1: на самом деле.
2: Устрицы ты тоже не ешь по этой же причине,
1: я,
2: да?
1: Я честно их не люблю. А вот устрицы мне напоминают какую-то вот непонятную консистенцию. Я, честно говоря, я их не пробовала никогда и не хочу пробовать. Мне кажется, это невкусно.
2: Да.
1: Ну,
2: так и есть.
1: Кто его знает, как я буду рассуждать через несколько лет, возможно, да. Так, ваше сообщение зачитываем. Сообщение от Алексея. Он пишет: поздравляю моего друга Диму с защитой кандидатской. Димон, ты это сделал? Годы труда, бессонные ночи, литры кофе, и вот она, заветная корочка. Горжусь тобой, брат. Дима, ну мы вас поздравляем. Действительно, кандидатская это подвиг, действительно подвиг. И классно, когда есть такая поддержка. Тем более, высшее образование, оно важно. Так, сообщение у нас от Вероники. Поздравляю моего папу Игоря с юбилеем. Папуль, тебе сегодня 55. Ты у нас самый молодой душой. Спасибо за твои шутки и за то, что ты всегда на нашей стороне. Любим тебя очень сильно. Ну что ж, Игорь, мы вас поздравляем с юбилеем. Такая вот красивая дата, 55. Как я уже люблю говорить, это новые, давайте 20 лет уберем, 35. То есть это еще самый разгар сил.
2: Ого-го.
1: Да, еще ого-го. Желаем вам всего-всего самого наилучшего. Так, нам пишет Дарья. Поздравляю мою сестренку Юлю с днем рождения, Юлек. Желаю тебе, чтобы все сбывалось, чтобы рядом были только хорошие люди, а в кошельке всегда водилось. Ты у меня самая лучшая. Ну да, действительно, когда в кошельке водится, это хорошо, просто хорошо. Да, Юля, мы поздравляем вас тоже с днем рождения и желаем, чтобы все ваши сокровенные мечты сбывались. Друзья, но если вы еще не написали нам сообщение, мы ждем их на студийный вайбер 33-код-399-0011. Напоминаю, что с вами в студии Машка Чуловская и Женя Филинович. Оставайтесь с нами.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: 5-му элементу 30 лет. Празднуем вместе. В 5-м элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможна оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности на сайте 5-й элемент Buy и по номеру 275. 5-й элемент. 30 лет – это только начало.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Gloria Jeans» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Gloria Jeans».
3: Размер платежа. Имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
4: И по телефону 146.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Большим приветом каждому из вас.
2: Да,
1: обращаемся каждому. Мы, те, кто вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте. Может быть, на нашем сайте radiobrest.fm.by. Может быть, вы используете мобильное приложение. Вам всем огромный привет. Здравствуйте, Радио Брест, написала нам Анастасия. Поздравляем Викторию, нашу коллегу, с днем рождения. Желаем ей здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Оставайтесь такой же прекрасной и веселой. Так, еще просят песню с днем рождения, Вика. Ты знаешь такую песню?
2: Конечно.
1: Где-то лондонский дождь.
2: Давай ты будешь петь, а я буду...
1: Видно, что ты, конечно, разбираешься.
2: А давай ты споешь, а я просто мелодию на фоне сделаю. Давай. На-на-на-на-на-на-на.
1: На-на-на-на-на.
2: А ты еще не поешь, давай. Я до текста не знаю.
1: Вик, поздравляем с днем рождения. Так, дальше.
2: Сообщение от Николая нам прилетело. Передаю привет моему сыну Артему, который завтра уезжает на учебу в другой город. Сынок, будь аккуратен, не забывай звонить, ешь нормально и одевайся по погоде. Мы тебя очень любим. Ну что ж.
1: А что за график такой, что завтра на учебу человек
2: едет? Возможно, я не знаю. Вот напишите нам, интересно. Интересно, вот
1: на,
2: нам узнать
1: на Вайбер
2: будет.
1: На Вайбер нам звонить не нужно.
2: Да, на Вайбер нам звонить не нужно,
1: нужно
2: а вот
1: писать.
2: Написать нужно.
1: Да.
2: Куда же Артем уехал на учебу? А возможно, знаешь, он уехал, у него, возможно, не... Возможно, заочное. Да. Возможно, заочное обучение. Да, хотел сказать, поздравляем вас. Артем, желаем вам хороших оценок, да? Закрыть хорошо сессию.
1: Так.
2: Так, что еще есть сообщение у нас?
1: Поздравьте, пожалуйста, моих любимых родителей, Алексея и Ольгу Мацугиных, с 35-летней годовщиной свадьбы, счастья и любви им на долгие годы. Это была Даша. Так, и
2: поздравляем.
1: Есть, да, и есть еще одно сообщение, которое долетело к нам на 9900. Сейчас мы его отыщем. От абонента, чей номер заканчивается на цифры 1202.
2: Угу.
1: Здравствуйте. Поздравляю моего сынишку Сашеньку с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успехов в учебе и верных друзей. Твои мама и папа, мы тебя очень сильно любим. Написал нам абонент. Ну, написали нам родители, судя по всему. Да, вас тоже поздравляем с рождением вашего красавца Александра. Да, ну и пускай действительно растет здоровый и на радость родителям. Продолжается сейчас при этом поздравления на волнах Радио Бреста. Продолжаем зачитывать ваши сообщения. Очередная порция ваших приветов уже совсем скоро. Ну, да, также совсем скоро выпуск погоды от Бреста Облгидромета на ближайшие сутки.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный – 4,9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем от 10 до 12 выше нуля, в Пинске ночью 1-3, днем 10-12, в Бресте ночью 3-5, днем от 11 до 13 градусов тепла.
0: Реклама. Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: «Битва моторов». Уже в кино.

0: 12+.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: с большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Пишите, поздравляйте, присылайте свои сообщения, а мы все здесь озвучим, все прочитаем и все передадим. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест до 14.00.
2: И у нас сообщение от Ольги. Она пишет: «Здравствуйте своим родителям, маме и папочке Дмитрию. Хорошего дня тебе и настроения отличного, легкой недели». Ну, мы передаем привет маме и папе Ольге. Действительно, легкой недели. Я желаю всем легкой недели, легкого вторника, ну и так далее. Среды, четверга и пятницы. Что у вас, рабочая неделя? Или же, возможно, вы в отпуске? В любом случае, хорошей недели.
1: Привет, Радио Брест. Хочу передать огромный привет бригаде 1, 2 и 4. Всем коллегам прекрасного настроения и хорошей смены. Вы все большие умнички. И вам, любимое радио, огромный привет. Это было от Вики.
2: Спасибо большое. Спасибо. Это очень приятно, когда говорят, что... Мы классные, мы лучшее радио, а мы лучшее действительно радио. Ты так считаешь, Женя? Я так считаю.
1: Да?
2: Да? И что это за пауза?
1: Это был вопрос.
2: Да, конечно, конечно, да. Так, у нас еще сообщение есть от Ольги. Передаю привет моей соседке Галине, которая постоянно со мной рядом. Мы вместе с тобой проводим время и все.
1: И все.
2: Да.
1: Вместе с тобой проводим время, и все.
2: Вместе с тобой проводим время.
1: А что еще нужно для хорошего,
2: ну, действительно,
1: для хорошего человека? Что еще нужно? Вместе с ним хорошо проводить время. Вот и все. Так, сегодня, 13 октября, свой день рождения, отмечает наша коллега Светлана. Так, счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пускай все задуманное у тебя обязательно сбудется. Также всем привет, кто меня знает. Это было от Алексея. Написал ваш Алексей.
2: Ну что ж, что я могу сказать? Я зачитаю еще одно сообщение. Ты разрешаешь мне,
1: Я
2: Женя?
1: Не запрещаю
2: Спасибо.
1: Этого.
2: Спасибо. Так, сообщение от Марины. Поздравляю мою сестренку Олю с новосельем.
1: Ура!
2: Оля, пусть в новой квартире будет уют, теплота и всегда будет очень много гостей. Жду тебя на новоселье.
1: Ну,
2: точнее,
1: нас тоже
2: вы, наверное, хотели сказать, что вы ждете Марину на новоселье. Ну, в общем, да.
1: Да, если что, мы всегда за. Прийти к кому-то на новоселье, вот кошку там перед собой запустить, обязательно нужно сделать. Так, 13.40, продолжается час приветов и поздравлений. Ваши сообщения отправляйте к нам на Viber, а также на SMS-портал. Все обязательно будем зачитывать в прямом радио Брест-эфире. Пишите.
0: Наши песни.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Нужен стильный трендовый диван? Ищите модели с буквой «А» в названии. В Пинск Древ распродажа выделенного ассортимента мягкой мебели по специальным ценам. От 999 до 1999 рублей. Подробности уточняйте у консультантов на сайте Пинск Древ Бай и по телефону. Плюс 375-29-605-57-57. Акция действует до полной реализации товара.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Так, ну что, желаем всем хорошего дня, уюта и тепла. Вот именно такое сообщение долетело к нам сюда от Светланы. Напомню вам, что час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест до 14.00. Финальная порция ваших сообщений в этот момент. Так, от Натальи сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Находимся на смене. Хочу пожелать своим девчонкам Свете и Вере хорошего настроения. Вы у меня самая лучшая смена, написала Наталья.
2: Света и Вера, передаем вам привет. Да, передаем привет. Пишет нам Ирина. Передаю привет моей дочке Насте, которая завтра идет на собеседование. Так. Все получится, ты умница. Но мы тоже думаем, что у Насти все получится. Да,
1: все
2: обязательно.
1: Получится.
2: Интересно, конечно, что за собеседование, так. Что за работа, но, наверное, самое лучшее. Будем надеяться. Сообщение от Людмилы. Передаю привет любимой сестре Наташе. У тебя сегодня защита проекта. Ни пуха, ни пера. Действительно, ни
1: как
2: пуха, ни пера.
1: Как много событий. Слушай, там у кого-то день рождения, проект. Там кто-то на учебу отправляется, а вообще кто-то завтра идет на собеседование. Вообще, очень... вообще, неважно, какое событие происходит в вашей жизни. Если вы хотите, чтобы мы это озвучили, если вы хотите, чтобы мы пожелали кому-то удачи, успеха, возможно, да, ну или пожелали всего самого хорошего, держали за человека кулаки, напишите нам об этом. Каждый будний день с 13 до 14.00 час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Толя написала нам: Радио Брест, спасибо. Пожалуйста, Толь, нам вообще не жалко нисколечки озвучивать ваши сообщения, и вообще это наша работа. Вот такая,
2: да,
1: вот профессия.
2: Нам очень приятно читать ваши сообщения.
1: Вот такая вот профессия. Да, значит, все ваши сообщения озвучили. Если есть что-то новенькое из непрочитанного,
2: то пишите нам завтра. С 13 до 14.00.
1: Пишите.
2: Ждем все ваши события к прочтению. Напоминаем, что с 14 у нас стартует программа «Безопасный вторник с МЧС». С нами будет на телефонной линии Марина Качура. Ну а пока оставайтесь с нами. С вами в студии Машка Человская и Женя Филинович. Слушаем музыку.
0: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к самому негативному сценарию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Именно для этой цели по поручению Александра Лукашенко государственный секретариат Совета безопасности и другие структуры проводят масштабные проверки. Причем президент ставит задачу делать это внезапно, точечно, так как это будет в реальных боевых условиях. Европейские страны, соседи Беларуси, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала, заявил на совещании Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Президент отметил, что Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Президент Беларуси развеял опасения, которые муссируются в западных СМИ по поводу военной угрозы со стороны России и Беларуси.
2: Вы, наверное, заметили в средствах массовой информации в последнее время пристальное внимание наших западных, так называемых, партнеров к тому, что происходит в вооруженных силах нашей страны. И их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто и очень предметно и интенсивно проводим проверки частей всех вооруженных сил. В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, я хочу сказать, что здесь для них, не для вас, никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернули в средствах массовой информации наши западные друзья, развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Суалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная, как и последняя глупость, которую сотворили латвийцы на границе. Ну, может, я ошибаюсь, руководитель пограничного комитета нам доложит о ситуации, что якобы кто-то в масках перешел границу Латвии, кого-то схватили, захватили, еще чего-то. По моим данным, ну, во-первых, подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит и не проводились. Я это знаю точно, потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнению. Поэтому мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию, люди в масках, военные, кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь.
0: Новости.
1: В Бресте отопление включили во всех объектах социальной сферы. В городе начали подачу тепла в жилищный фонд. В течение 5 дней оно поступит во все дома и квартиры. Если по истечении этого срока батареи холодные, необходимо обратиться в единую диспетчерскую службу по короткому номеру 115 или через портал «Безопасный город» для оперативного развоздушивания системы и устранения локальных проблем, обратили внимание в Брестском горисполкоме. В целом, в Брестской области тепло уже подается более чем в 94% объектов социально-культурного назначения. По данным на сегодняшнее утро, коммунальные службы также приступили к запуску отопления в жилом фонде в Барановичах, Пинске, Березовском, Драгичинском, Ивановском, Ивацевичском, Пинском, Пружанском и Столинском районах. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ночные и утренние часы – местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит от 1 до 6 тепла. Днем по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
0: Радио Брест.

0: ну что, продолжается эфир на волнах Радио Брест. Продолжаем вместе с вами это музыкальное пути. Что?
1: Путешествие.
0: Точно, путешествие. А, говорили вам, кстати, уже о том, что до Нового года осталось сколько?
1: 79
0: дней, да. Осталось до Нового года. Ведем здесь обратный отчет, зачеркиваем денечки. И спасибо большое, что вы вместе с нами в этот моментик. Знаешь, что еще ждет Нового года?
1: Что?
0: Бритни Спирс ждет Нового года, которая недавно заявила, что каждый день общается с Санта-Клаусом. Вот этим вот волшебником, ага. Да, из Лапландии.
1: И что же она ему говорит?
0: Ну, она, наверное,
1: она ему, наверное,
0: желания
1: пишет ему сообщение там: «Я хочу миллион зрителей».
0: Чтобы лето не кончалось, поет Бритни Спирс, да, в том месте, где находится. Но смотрите, значит, много это или мало, 89 дней?
1: Ты же говорил 79.
0: Я сказал 70, 79 дней. Это много или мало?
1: А, я считаю, что
0: вот
1: это...
0: Вот для лета это как будто бы мало.
1: Это, знаешь, миг.
0: Это ни о чем. Это вот, как ты говоришь, вот недавно куртку только снял,
1: да,
0: в маечку еще не успел походить,
1: надевать.
0: А уже обратно курточку-то свою берешь и достаешь. Но ведь мы вот нужно уметь довольствоваться тем, что имеем, правильно?
1: Да.
0: Правильно. Вот мы тут недавно читали новость, что уже вот первый снег у людей выпал.
1: Ты бы хотел, чтобы
0: нет.
1: У нас в Бресте был снег?
0: Нет,
1: вот я
0: не сейчас.
1: Я бы тоже не хотела. Мораль, знаешь, больше морально не готова.
0: Всему свое время. Ну, то есть, вот пускай вот снег начнется вот где-то вот в конце, может быть, ноября, пускай уже.
1: В конце
0: там, какой-нибудь снежочек
1: января.
0: Такой.
1: На денечек пошел, а потом сразу же март.
0: Нет, ну, вот я в чем точно уверен, что вот Новый год, праздники новогодние, да, рождественские, да, праздники, они должны быть точно со снегом.
1: А вот ты заметил, вот такая закономерность получается, так, что обычно именно в новогодние праздники снега нет.
0: Ну, такое
1: обычно
0: бывает
1: так получается.
0: Тоже. Такое
1: постоянно.
0: Бывает тоже. Да. Самое главное, чтобы не было дождя вообще. А да, ну, вообще мы как бы привыкли говорить, что настроение не должно зависеть от погоды, да, но вот именно в такие моменты, когда ты по максимуму вовлечен в происходящее, и когда узнаешь вот эти вот огоньки, которые сверкают на улице, какая-то новогодняя иллюминация и елка, и если идет дождь в этот момент, то как будто бы не добавляется какого-то новогоднего настроения,
1: ну,
0: несмотря
1: слушай,
0: на
1: слушай, а смотри, хорошо,
0: выходные.
1: Нужно довольствоваться тем, что имеешь. А если дождь пошел,
0: так,
1: получается, что настроение будет плохим? Нет, нужно просто что сделать?
0: Что?
1: Взять зонт,
0: а я думаю,
1: раскрыть
0: оливье,
1: его,
0: оливье,
1: взять зонт,
0: под шубой.
1: Оливье в контейнер,
0: да,
1: идти по Советской и,
0: так,
1: наслаждаться прекрасной иллюминацией, кушать по дороге оливье.
0: Под дождем,
1: mm-hmm, да, именно так.
0: Да, да, да. Но ведь в рамках этих новогодних праздников тут ведь какие чудеса. Смотри, значит, 25 декабря, это пятница, то есть выходной
1: что
0: день.
1: Же там?
0: Накануне 24-го будет какой-никакой, но сокращенный день. Mm-hmm. Дальше с 31 на 1 у нас же 1 и 2 и 3. Третьего будут выходные,
1: ага,
0: дни, потому что это будет и пятница, суббота, и воскресенье. Ну, а 7 января, рождественские праздники, это вообще четверг. Ну, в общем, там праздников и выходных дней, конечно же, огромное количество, с чем вас и поздравляем. Отдохнем как следует. Но отдыхать здорово в компании единомышленников, в компании друзей. Здесь только такие. Машка Человская, меня зовут Женя Филинович. На протяжении этого часа рядом с вами.
2: Слухай наших.

0: Реклама. Ищите идеальную пару в Аскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Асконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Так, ну что ж, друзья, на часах 14:22, сегодня вторник, а это значит, что пришло время программы «Безопасный вторник с МЧС».
2: Да, все именно так. Сегодня с нами на телефонной линии Марина Качура, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лунинецкого районного отдела по ЧС. А в первом выходе сегодня мы поговорим и обсудим, как правильно подготовить дом к осенне-зимнему отопительному периоду. Поэтому предоставляем слово, что называется, прямо сейчас Марине. Марина, а вы в прямом эфире.
3: Добрый день. С наступлением холодов наш быт резко меняется. Мы включаем обогреватели, начинаем активно топить печи и проводить больше времени дома. Но именно в этот осенне-зимний отопительный период статистика фиксирует резкий рост бытовых пожаров. Основные причины из года в год одни и те же. Несправные печи, перегрузка электросетей, банальная человеческая беспечность. Пожар – это не случайность, это всегда следствие. Если в вашем доме есть печь, она требует максимальной заботы. Еще до начала первых серьезных морозов побелите дымоход на чердаке. На белой извести сразу видны черные трещины. Это главный сигнал, что через них выходит опасный дым и искры. Защитите пол. Перед топочной дверцей обязательно должен быть прибит металлический притопочный лист. Если из печи выпадет уголек, он упадет на металл, а не на деревянный пол. Очистите сажу. Дымоход нужно регулярно чистить, иначе сажа внутри может загореться, а тяга пропадет. Не перекаливайте печь. Лучше топить ее 2-3 раза в день, понемногу, чем один раз, но до красна. И прекращайте топку минимум за 2 часа до сна. Даже если вы соблюдаете все правила, может случиться непредвиденное. Большинство трагических пожаров происходит ночью, когда люди спят и просто не чувствуют запаха дыма. Вашим персональным спасателем станет автономный пожарный извещатель. Это небольшое устройство на батарейке, которое крепится к потолку. При малейшем задымлении он издает настолько пронзительный звук, что способен разбудить даже крепко спящего человека. Ежегодно эти приборы спасают десятки жизней, включая детей. Стоит этот прибор совсем немного, устанавливается за 5 минут, но цена, которую он платит за вашу безопасность, это спасенная жизнь. Единственное правило – раз в месяц протирайте его от пыли и вовремя меняйте батарейку, о чем он сам напомнит коротким писком. Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить. Пожалуйста, проверьте свои дома, приведите в порядок печи, установите извещатели и напомните эти правила пожилым родственникам и соседям. Помните, что безопасность вашей семьи исключительно в ваших руках.
2: Да, действительно так, безопасность исключительно в ваших руках. Ну и не забывайте о вот таких вот помощниках, которые могут обеспечить безопасность, особенно в тот момент, когда мы беззащитно спим где-то под теплым одеялом. Я имею в виду сейчас автономные пожарные извещатели. Продолжаем эфир. Совсем скоро поговорим также о важном, о безопасности в быту, о причинах пожаров в быту и признаки начинающего пожара. Что нужно делать, если мы тот самый пожар обнаружим. Напомню вам, что сегодня с нами на прямой телефонной линии Марина Качура, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лунинецкого районного отдела по ЧС.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении и ночных заморозках. По информации Брест-облагодромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит от 1 до 6 градусов. Днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем от 10 до 12 выше нуля, в Пинске ночью 1-3, днем 10-12, в Бресте ночью 3-5, днем от 11 до 13 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
5: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Ну что ж, друзья, напоминаю, что сейчас 14.37, и у нас на телефонной линии старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Луненецкого района отдела по чрезвычайным ситуациям Марина Качура.
2: Да, поговорим мы о том, каким образом, возможно даже о причинах пожаров в быту, как распознать начинающийся пожар и что нужно делать, если мы обнаружили возгорание. Марина, пожалуйста.
3: Главная причина бытовых пожаров – это обычная небрежность с огнем, неисправная проводка и ошибки при эксплуатации печей. Запомните, бытовой пожар редко начинается мгновенно. Сначала идет скрытый процесс перегрузки сети или тления. Электрические провода, постепенно нагреваясь, сначала сигнализируют характерным запахом резины. Заметить беду можно и по другим признакам. В этот момент может погаснуть свет или лампы начнут гореть в полнакала. А если в комнате открыто окно или балкон, из-за сквозняка вы можете вообще не почувствовать запах дыма. Тогда о пожаре за стенкой вам расскажет громкое потрескивание дерева, похожее на треск дров в печи. Своевременно обнаружить эти признаки значит спасти себя. Если это случилось, главное сохранять спокойствие. Немедленно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Диспетчеру нужно четко сообщить точный адрес и объект, где горит. Квартира, двор, школа, склад. Что именно горит? Телевизор, мебель, автомобиль. Свою фамилию и номер телефона. Пока вы отвечаете на вопросы, наши подразделения уже едут к вам. Всю информацию бойцы получают по рации в пути. Ваша задача – выйти на улицу и встретить пожарную машину, чтобы показать самый быстрый и удобный проезд. Если возгорание совсем небольшое, ликвидируйте его подручными средствами. Почувствовали запах горелой изоляции – сразу отключите общий автомат и обесточьте квартиру. Загорелся электроприбор – выдерните шнур из розетки и накройте его плотным одеялом, прижав по краям, чтобы перекрыть кислород. Вспыхнуло масло на сковороде – забудьте про воду, сразу плотно закройте ее крышкой и выключите плиту. Загорелось полотенце – бросьте в раковину и залейте водой. Загорелось мусорное ведро – просто залейте водой. Не получилось потушить сразу – не рискуйте, немедленно уходите. В данном случае лучше перестраховаться и вызвать профессионалов, чем бороться с разрастающим пламенем. И помните, даже если вы справитесь с огнем до нашего приезда, вызов не будет считаться ложным. Спасатели все равно должны осмотреть место горения, чтобы исключить скрытое тление и повторный пожар. Безопасность вашего дома начинается с вашей бдительности. Берегите себя.
2: Дорогие друзья, продолжается эфир на волнах Радио Брест. Сегодня мы вместе с вами общаемся по телефонной линии с Мариной Качура, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Луненецкого районного отдела. Говорим не только про безопасность в быту и не только о том, как необходимо подготовиться к отопительному сезону в это холодное время. Да, но наш следующий эфир также будет посвящен молодежи и акции молодежи за безопасность, которая проходит с 5 по 16 октября. Более подробно в рамках следующего выхода все обсудим.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Ну что ж, 14.50 на наших студийных. Мы продолжаем эфир на Радио Брест. Прямо сейчас вместе с Мариной Кочурой обсудим акцию, которая проходит у нас в республике с 5 по 16 октября. «Молодежь за безопасность». Марина, расскажите нам, пожалуйста, о мероприятиях под эгидой акции. Какие проходят мероприятия на территории Лунинецкого района?
2: В Лунинецком районе полным ходом проходит республиканская профилактическая акция «Молодежь за безопасность», объединяющая спасателей и активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. В этом году мероприятия имеют особый праздничный акцент, ведь они приурочены к знаковому юбилею 25-летию БМОСП. Акция разделена на несколько ключевых направлений, каждая из которых несет важную миссию. Старт акции ознаменовался масштабной волной заботы. Особый упор в первые дни был сделан на оказание шефской помощи тем, кто в ней больше всего нуждается в преддверии зимних холодов – одиноким пожилым людям, ветеранам и инвалидам. Активисты БМОСП совместно со спасателями навели порядок на подворьях, помогали убирать урожай, очищали участки от сухой растительности и наводили порядок в домах пожилых граждан Лунинца, Микошевича и агрогородков Лахва и Дворец. Помимо физического труда, важнейшей частью визитов стал аудит безопасности. Работники МЧС и их юные помощники проверили соблюдение правил пожарной безопасности в домовладениях, напомнили пожилым гражданам правила безопасности в отопительный период. С этой недели мероприятия и акции активно переместились в учреждения образования Лунинецкого района. Мы проводим для учащихся профилактационные и диалоговые площадки, где подробно рассказываем о возможностях БМОСП и специфике благородной профессии пожарного. В ходе встреч школьникам демонстрируют презентационные фильмы организаций, а также проводят викторины, игры и конкурсы по безопасности жизнедеятельности. Ярким примером такой работы стал брейн-ринг под названием «Что ты знаешь про БМОСП и МЧС», который прошел в средней школе номер 3 города Лунинца. Участники смогли продемонстрировать свои знания в области безопасности и узнать больше о движении юных спасателей. К 25-летию молодежной организации юные спасатели Лунинеччины подготовили креативные видеопоздравления и тематические флешмобы, которые добавили акции праздничной атмосферы. Особым и трогательным моментом стало поощрение тех, кто поддерживает юных спасателей в их полезных начинаниях. Родители самых активных ребят получили благодарственные письма от имени руководителя Лунинецкого районного отделения БМОСП Сергея Колесниченко. Республиканская акция продолжается, вовлекая в движение безопасности все больше активных и неравнодушных жителей Лунинеччины.
3: Марина Кочура, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лунинецкого районного отдела по ЧС. Напомню, вам была с нами на прямой телефонной связи. Говорим большое спасибо Марине. Дорогие друзья, ну а это была рубрика «Безопасный вторник» с МЧС. Напомню вам, что на протяжении последнего часа мы вместе с вами говорили о безопасности и делаем это на протяжении каждого из вторников на будни недели. Да, сегодня также в рамках дневной смены вместе с вами был Мария Кочаловская, меня зовут Женя Филинович, и мы с вами будем прощаться уже до завтрашнего дня. Среда, будний день, как обычно, с 12 до 15.00, будем разыгрывать подарки, дарить вам радость, слушать музыку, ну и в целом здорово продолжать ваш день. До завтра, пока.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Строительство западными соседями заборов на границе с Белоруссией является несусветной глупостью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Глава государства отметил, что и в целях сдерживания нелегальных мигрантов эти заборы тоже малоэффективны.
3: Постоянно нарастает в средствах массовой информации вот эта брехня, иначе не назовешь, которая обращена в нашу сторону. Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки, особенно в области военной, как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы. Дров для населения нет, а танки и другую технику военную закупать надо. Третье направление – это забор на нашей границе. Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им. Говорю, как военный человек, вам, военным людям, спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны, а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, я уже об этом сказал. В случае агрессии им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому, если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных, скорее всего, не военных, а там же умные гражданские стратеги. Это их тактика – отгородиться забором. Господь с ними пусть отгораживается. Я уже как-то говорил, мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от 4 до 6 минут. Ну что, они построили этот забор и угрохали туда огромные сотни миллионов долларов.
0: Новости.
2: Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко посещает Брест. Первым пунктом насыщенной программы визита стал колледж бизнеса и права. Там председатель Центра избиркома ознакомился с учебной лабораторией избирательного права и правового просвещения, которую открыли в апреле этого года. В лаборатории созданы все условия для практикоориентированной профподготовки учащихся. Кроме того, на ее базе организована работа клуба электоральной грамотности «Выбирать будущее», призванного формировать культуру осознанности участия в электоральных процессах. Игорь Карпенко также пообщался со студентами и преподавателями колледжа. К слову, программа двухдневного визита главы Центра избиркома предполагает также посещение Брестского госуниверситета имени Пушкина. И в завершение. 14 октября, в День матери, многодетные семьи смогут бесплатно посетить постоянные и временные некоммерческие выставки Брестского областного краеведческого музея и его филиалов. Брестская областная библиотека приглашает на тематические книжные выставки и увлекательные мероприятия для всей семьи. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» для членов одной семьи, родителей и детей будет действовать скидка 50% на входные билеты при индивидуальном посещении экспозиции. Скидка предоставляется 14 октября в День матери и 21 октября в День отца. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ночные и утренние часы – местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит от 1 до 6 тепла. Днем по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: Реклама.
1: 5-му элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте 5-й элемент Buy и по номеру 275. 5-й элемент. 30 лет. Это только начало.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
3: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит от 1 до 6 тепла. Днем по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
1: Реклама.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
3: И по телефону 146.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Эй, карамелька. Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
4: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
5: 21 век Бай для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: We were young but not naive, wore hearts upon our sleeves. I wanna take it back to the start. Made a promise when we

0: где вы живете. В эфире радио «Брест». Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Европейские страны, соседи Беларуси, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД.
2: Европейские страны, в том числе и наши соседи, чему мы собрались сегодня, ответ на вопрос, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов. Они постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Мы это видим. Начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Как это называют сейчас там, ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии. В таких жестких условиях наша страна продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Вот еще раз ответ на то, что у нас происходит в военной среде и наших проверок. Мы просто обязаны действовать профессионально, уверенно, оперативно. И это касается всех государственных органов и нашего силового блока. Именно для этой цели, по моему поручению, государственный секретариат безопасности и другие должностные лица, кому это поручено, проводят масштабные проверки. Причем была поставлена задача, что делается это внезапно, точечно, ну там, где я считаю нужным. Словом, так, как это будет в реальных боевых условиях. В условиях войны, подчеркиваю, это особенно, в условиях войны, когда нужно единство, сплоченность всех вооруженных сил, не только армии, всего государства. Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны и известны.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте состоялось заседание штаба молодежного движения «Искра» белорусской политической партии «Беларусь», в котором приняли участие не только молодые активисты. Так, среди участников заседания присутствовала председатель Брестского областного отделения белорусской партии «Беларусь» Марина Ковалевская, руководители районных и городских отделений партии, а также члены молодежного движения. На сегодняшний день в партии более 17 тысяч человек. Мы не гонимся за количеством, а делаем упор на качество кадров. Свыше 15% членов партии – это молодежь, активные и инициативные молодые люди, которые понимают свою роль в партийном строительстве. В этом году все инициативы удалось реализовать, за что бы они ни брались, рассказала председатель Брестского областного отделения белорусской партии «Беларусь». Военнослужащие разведывательно-десантной роты 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской краснознаменной бригады отработали беспарашютное десантирование из вертолета Ми-8 МТВ-5 с использованием специального альпинистского снаряжения. Беспарашютное десантирование – один из самых сложнейших и динамичных способов высадки личного состава в зону выполнения задачи. Каждая такая тренировка доказывает, брестские гвардейцы готовы решать задачу любой сложности в любых условиях обстановки. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6, днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Загадочный и необычный Адам Ламберт только что в эфире «Радио Брест». Именно он открыл этот музыкальный час. Мы же открываем следующим нашим, да скажем так, не то чтобы эпоху, но веху этого дня. Потому что это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. 3 часа ближайших мы вместе с вами. Итак, что могу сказать, что я понимаю, что очень многих сейчас самый главный вектор внимания устремлен исключительно к батареям, дали отопление или нет, у кого дали, я обязательно тех поздравляю, но остальные будем ждать, как говорится. Хотя прекрасный повод напроситься в гости на теплый чаек и к тем, у кого отопление, скажем так, собственное, вот почему бы нет, тоже хороший повод для встречи. Одним словом, всем теплого вечера, будем греться, скажем так, в душе и таким образом согреем друг друга по дороге домой. Так что нацеливаемся на замечательное настроение, на только полезную информацию и только на хорошую музыку. Совсем скоро это будут Avicii, Hey Brother. Чуть пораньше DJ Snake и Stray Kids, In the Dark. Мари Краймбрери, давай не ждать, тоже, наверное, отопление ждет совсем скоро через музыкальную композицию от Димы Латушкиной.
0: По дороге домой. Радио Брест. Там, где вы живете. Радио Брест. Знай наших.

0: на дороге. Водительский комитет.
1: Это рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Водительский комитет. Поехали! Вот какой была первая доработка автомобиля, позже создавшая целую индустрию под названием автотюнинг? Ну, конечно же, это чехлы на сиденье. И в Европе, и в Америке, особенно в СССР, автомобилисты массово натягивали их на кресло, чтобы не пачкать оригинальную отделку. Делают это сегодня и многие водители. Даже в 21 веке предпочитают чехлы оригинальной кожи или ткани. Но безопасна ли сегодня такая доработка? Давайте разбираться. Один из самых больших и разнообразных отделов на любом авторынке – это чехлы. От самых дешевеньких и простых маек до дорогущих, сшитых поликалом из натуральной кожи. На любой вкус и цвет. Чехлы на сиденье любят издревле. И еще на первые «Москвичи» и «Волги» их шили в надежде сохранить заводскую обивку. А уж как пошли на марки, тут наших был не остановить. Грязными штанами на 20-летнее немецкое кресло, которое до того возила сантехника из Дрездена, да ни в коем случае. И вот с тех пор огромное количество автолюбителей, даже покупая новый автомобиль, тут же бегут за чехлами. Но стоит ли их надевать на кресло современного транспортного средства? Есть три важных нюанса, на которые стоит знать перед покупкой чехлов. Ну, во-первых, универсальные варианты. Путь в ад. Они сползают, деформируются, натянуть их жестко практически невозможно, а через пару недель они обязательно превратятся в безобразную тряпку. Нюанс второй. Установка без демонтажа кресел. Маечку, конечно, можно, но все остальное вынудит вас разукомплектовать салон и провести томный вечер, ну а то и не один, за установкой стяжек и прочих резинок. Рассказы продавцам о том, что это совершенно не нужно, это как раз-таки попытка продать дешевку, которая принесет лишь разочарование. Впрочем, есть и третий нюанс, как вишенка на торте. В современных транспортных средствах кресла оснащены подушкой безопасности. Она вшита в верхнюю часть спинки, о чем сигнализирует специальный ярлычок SRS. Добиться того, чтобы этот чехол сработал синхронно с подушкой, невозможно. Да, в магазинах расскажут про ослабленные нити или специальные прорези, но реальных испытаний никто никогда не проводил. Следовательно, чехол на кресло – это вмешательство в работу системы безопасности. Спрогнозировать, как поведет себя СРС, будучи скрытой под чехлом, также сложно, а как разгадать маршрут доставщика на электровелосипеде и происходящее в его голове. Отсюда следует достаточно однозначный вывод. Чехлы на сиденье, если речь идет о современном, оснащенном широким спектром подушек безопасности автомобиля, весьма посредственное и даже необдуманное решение. Кресло должно быть таким, как вышло с конвейера. Только так машина сможет защитить водителя и пассажиров. Вот такая информация. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. «Водительский комитет». Наша музыка.

0: метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит 1,6. Днем по области 9-14 с плюсом. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэш.

0: Кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Слушай, ты в курсе, что в «Ладо» началось?
5: Что?
4: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладо». Подробности на lada-da.by.
6: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Ну и новости.
1: Итак, 16.53, на очереди у нас «Ну и новость», но до нее есть информация серьезная. Итак, Дима предупреждает нас, как дорожный корреспондент, о следующем. Итак, внимание, город Брест, комитет Жировецкая, затруднено движение, монтирует лежачий полицейский. Спасибо большое, мы же переходим далее. Так. Нас вот иногда задают вопрос, вот в чем, что ваше самое главное профессиональное качество, что вы умеете делать лучше всего. И многие шутливо отвечают, я умею очень профессионально спать. Ну, а на самом деле в каждой шутке есть доля шутки, потому что, оказывается, за очень профессиональный сон может получить очень даже много денег, 2 миллиона йен в частности. В Японии впервые провели соревнования по сну с призовым фондом. 2 миллиона йен, как раз-таки, как я сказал выше. Конкурс, получивший название Mat Race, согласитесь, немножко так созвучно с матрасом, прошел в Токио. На голову участников надели устройство для мониторинга мозговых волн, которые измеряли три фактора – глубину и качество сна, время засыпания и стабильность сна на протяжении всей сессии, в смысле сна. Эти показатели суммировались, чтобы выбрать победителей. Необычный размер главного приза, ну да, уточню, это было 2,22 миллиона йен. Он был вдохновлен символом в виде буквы Z. Ну, знаете, много букв Z. Это символ, такой вот символ сна. Знаете, как это изображается. Организатором выступила команда Koala Mattress, которая таким образом хотела привлечь внимание к проблемам сна в Японии, где его средняя продолжительность одна из самых низких в мире. Представитель компании из Австралии отметил, что японское сообщество часто жертвует сном из-за ненормированного рабочего дня и домашних дел. Но вернемся к конкурсу. В соревновании приняли участие около 75 человек в возрасте от 20 до 50 лет, разделенных на три группы по 25 человек. На каждое место в соревновании претендовали около 800 человек. Участники боролись за победу, пытаясь достичь самого глубокого и быстрого и стабильного сна в течение 90 минут. Участников, кстати, попросили не приходить после недосыпа. Ну, хотя соблюдение этого требования основывалось, собственно, в общем, на самоотчете. Итак, победительницей конкурса стала участница под псевдонимом Суими, и она показала лучший результат по скорости засыпания и глубине сна. Вот такой прекрасный конкурс. Я считаю, что особенно в период такой осенний, перехода с осеннего на зимний период, очень даже многие из нас могли бы уже просто мастера спорта защитить в этой дисциплине. Ну, как есть, так есть. Одним словом, вот такие новости бывают. За сон можно тоже получать деньги. Оставайтесь вместе с нами. Самое главное, высыпайтесь. Даже не для конкурса, даже не для приза. Просто для себя, для любимых, для своего прекрасного состояния здоровья. Келли Кларксон и Stronger прямо сейчас на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к самому негативному сценарию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Президент обратил внимание, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно.
2: Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессии. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего западного пограничного округа, здесь частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию стороны наших соседей или через территорию наших соседей мы должны готовы быть всегда. По моему поручению, как я уже сказал, проводятся проверки не только частей армии, но и внутренних войск. Одна из частей была проверена совсем недавно. Что мы хотели увидеть в результате этих проверок? Во-первых, способность приведения соединения, в том числе и внутренних войск, в полную боеготовность в установленные сроки. Во-вторых, готовность воинского формирования к действиям по предназначению, уровень обученности военнослужащих к выполнению поставленных перед ними задач. И третье, главное, сможем ли мы своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности. Как я уже сказал, проверки были подвергнуты части, которые мною были определены. В соответствии с замыслом, как мне докладывает госсекретариат и другие, послаблений никаких военнослужащим не давали. Ну, это как меня информировали. Но у меня есть и другая информация. Мы об этом сегодня поговорим. Поэтому проверка прошла, у нас остались еще части, которые мы должны проверить по замыслу. Хорошо, значит, давайте заканчивать эту проверку вооруженных сил, если это надо по тому плану, который я утвердил, и мне доложите об окончательных итогах.
3: Есть.
2: Все этапы внезапной проверки, вы это тоже знаете, я держал на личном контроле. И даже тот, чего вы не хотели, чтобы я видел, я это видел. О промежуточных итогах, как я сказал, меня информировал и госсекретарь, и не только он. Сегодня мы имеем результаты, которые заставляют задуматься о дальнейшем развитии войск. Не только негативные результаты, есть и негативные факты. Но главное, проверили, посмотрели, как действуем, а что дальше, как дальше будем действовать.
0: Новости.
1: К другим событиям. Ярмарка «Ремесленный дворик» в Бресте из-за прокладки инженерных сетей по улице Островского временно переезжает. С 20 октября по 1 февраля она будет работать на новой локации на аллее улицы Гоголя. Здесь по-прежнему можно будет найти уникальные авторские изделия и душевные сувениры. Разработки Брестского государственного технического университета представили на выставке в рамках 5-го форума IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», который проходит сегодня и завтра в Минске. В центре внимания две инновационные разработки – робот-собака, четвероногий помощник, способный передвигаться по сложной местности и выполнять задачи мониторинга, робот-сервис, интеллектуальный ассистент для помощи людям, навигации и решения задач в сфере обслуживания. Брестские разработчики демонстрируют, как искусственный интеллект и робототехника становится частью нашей повседневной жизни. И в завершении. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6. Днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это были Low Spirit и It's You. Именно так называлась музыкальная композиция, которая открыла этот музыкальный час. Ну а я, Алексей Лихович, рад приветствовать вас в новом часе 17.09 на эфирных. И я искренне поздравляю всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Но одним словом, становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ваша информация для нас очень важна. Два часа ближайших, только интересная и полезная информация. Рубрика Music Box, Радио Компас, рубрика психологических лайфхаков, разгрузка. Это и не только в самое ближайшее время, а что в музыкальном эфире. Совсем скоро это будет Done in a Disco Ball. Пораньше Эдвард Майя, Денис Фёрст, их «Силуэт». А вот Нэсти Эш появится здесь буквально через одну музыкальную композицию от Ангелины Пипер. Так что оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Наши треки.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
3: «Провиденс» наделяет речью свою морскую свинку.
4: Это не сработает.
5: Это мой голос!
2: Летим в кругосветное путешествие вместе с «Провиденс» и ее говорящей морской свинкой.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема!
2: «Волшебное перо» в кино с 8 октября.
6: Категория 6+.
7: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: Нас 23 на наших эфирных. Продолжаем. И новости из разряда. Вот каждый должен заниматься исключительно своим делом. И если не пошло сразу, лучше дальше и не продолжать. Но тут-то, собственно, и не получится. Итак, сотрудники офиса технологической компании в Темпе, это в США, в Аризоне, стали жертвами на редкость странного ограбления. Поздно ночью, разбив окно, в офис проник незнакомец. Даже не проник, а наполовину проснулся в помещение через жалюзи. И этот криминальный персонаж принялся хватать и вытаскивать наружу коробки из-под компьютеров. В принципе, пока что нормально, выглядит как протокол. Но дальше курьез. Курьез-то состоит в том, что коробки были пустыми. Сами компьютеры стояли буквально перед носом у грабителя. Он по неизвестной причине даже не понял, что присваивает ничего не стоящая пустышка. Пока незнакомца ищет полиция, сотрудники компании признали, что инцидент вызвал у них смешанные, я бы даже уточнил, смешные чувства. Все обернулось уморительной нелепостью, но в то же время сам факт взлома серьезно их тревожит. Что же касается самого грабителя, я вот ему сказал бы, не его это. Не получается у него на самом деле. Он не разбирается в двух вещах, в компьютерах и в ограблениях. Ограбить его не получилось, потому что он совершенно ничего ценного не унес. То, что он даже не заметил, что он просто пустые коробки ворует, а то, что компьютер имеет какой-то свой собственный вес, он еще и в IT не разбирается. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа не пропустить прогноз погоды. А пока на Арти и Конрад и Braver Love на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Кофе купил.
2: Вернулась.
3: Билеты в кино.
2: Вернулась.
3: Поужинали.
2: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Размер платежа. Имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
7: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
8: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
9: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
10: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
11: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
12: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
13: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
14: Рассрочка до 6 месяцев.
13: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
15: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200

0: рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17:40, это время для рубрики психологических лайфхаков «Разгрузка». Вот бывает так, работа стабильная, накопление есть, кредитов нет. Но внутри живет такое постоянное напряжение. Кажется, что все рухнет. Что завтра деньги закончатся, что вы останетесь ни с чем. Так вот, это не логика, это эмоциональная память. И с ней, кстати, очень даже можно работать. Если в детстве в семье не хватало денег, это оставляет след. Но не сам факт нехватки денег, а вывод, который сделал ребенок. Один решит, что нужно работать, тогда все получится, а другой усвоит: мир опасен, деньги могут исчезнуть в любой момент. Так вот, став взрослым и обеспеченным, он продолжает жить с этим ощущением угрозы. Разум говорит: все хорошо, а внутренний голос шепчет ему: готовься к худшему. Тревожный человек пытается успокоиться через контроль. Он проверяет счета, считает расходы, откладывает все больше. Но вот чувство безопасности-то, оно, собственно, не приходит. Это такая ловушка. Чем больше он зарабатывает, тем сильнее боится потерять. Это замкнутый круг. Деньги становятся не ресурсом, а способом заглушить страх. Но страх не уходит. Он просто ищет новую цифру, которой будет все равно недостаточно. Как отличить осторожность от тревоги? Просто здоровая предусмотрительность – это когда вы планируете бюджет, создаете подушку, думаете о будущем. А вот тревога – это когда вы проверяете баланс несколько раз в день. Когда не можете позволить себе незапланированную покупку, хотя деньги-то, собственно, есть. Когда отдых вызывает чувство вины и когда жизнь откладывается до тех самых лучших времен, которые, собственно, никогда-то и не наступают. Если это про вас, значит, вами управляет не разум, а страх. Ну, давайте разбираться, что помогает вернуть опору. Первый шаг – это отделить реальность от воображения. Спросите себя: я реагирую на то, что происходит сейчас, именно или на то, что может произойти. Второй шаг – это прожить худший сценарий. Что случится, если денег станет меньше? Вы перечислите потери, а потом спросите, что за этим стоит. Страх не справиться, остаться одному, потерять уважение. Вот часто именно эти страхи, а не, собственно, страх безденежья, управляют поведением. Третий шаг – признать: финансовая безопасность – это ведь на самом деле не только счет в банке. Это ощущение, что вы справитесь, даже если что-то изменится. Доверие к себе гораздо важнее суммы на счете. Начните с одного вопроса. Сегодня, когда снова почувствуете страх, спросите: это реальная угроза или моя старая привычка бояться? Ответ может удивить, и с этого начнется тот самый путь к спокойствию.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
5: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой».
6: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
7: Нужен стильный трендовый диван? Ищите модели с буквой «А» в названии. В «Пинск-Древ» распродажа выделенного ассортимента мягкой мебели по специальным ценам. От 999 до 1999 рублей. Подробности уточняйте у консультантов на сайте «Пинск-Древ-Бай» и по телефону +375 29 605 57 57. Акция действует до полной реализации товара.
8: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Семнадцать 56 на эфирных, последние минуты этого часа, а значит, что встретимся мы совсем скоро с вами уже в часе следующем. И, кстати, информационный следующий час открою не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. Именно сегодня вы узнаете о том, на какие вопросы ответят специалисты во время прямых телефонных линий завтра в Брестской области. Когда Брестский государственный технический университет проведет день открытых дверей. Ну, а также какой маршрут будет у первого железнодорожного тура в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще, который откроется в этом году. Об этом и не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой. Так что не пропустите все самое актуальное и самое интересное. Встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте состоялось заседание штаба молодежного движения «Искра» белорусской политической партии «Беларусь», в котором приняли участие не только молодые активисты. Так, среди участников заседания присутствовала председатель Брестского областного отделения белорусской партии «Беларусь» Марина Ковалевская, руководители районных и городских отделений партии, а также члены молодежного движения. На сегодняшний день в партии более 17 тысяч человек. Мы не гонимся за количеством, а делаем упор на качество кадров. Свыше 15% членов партии – это молодежь, активные и инициативные молодые люди, которые понимают свою роль в партийном строительстве. В этом году все инициативы удалось реализовать, за что бы они ни брались, рассказала председатель Брестского областного отделения белорусской партии «Белая Русь». В Полоцке состоялся международный форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство». Он открывает неделю родительской любви, которая стартует в Беларуси завтра. В мероприятиях приняла участие делегация Брестской области во главе с заместителем председателя облисполкома Виктором Рафаловичем. Программа второго дня включала выставку народных ремесел, пленарное заседание с участием представителей разных стран и регионов Беларуси, концерт и посещение Свято-Ефросиньевского монастыря. Основной площадкой форума стал Софийский собор. К слову, Брестская область – самый многодетный регион в стране. В первом регионе проживает более 24 тысяч многодетных семей. Учебную лабораторию избирательного права и правового просвещения создали в Брестском колледже. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко встретился с преподавателями и учащимися колледжа бизнеса и права в Бресте. Он ознакомился с учебным процессом и посетил созданную здесь учебную лабораторию избирательного права и правового просвещения. Игорь Карпенко считает, что опыт Брестского колледжа бизнеса и права стоит изучать, при необходимости обобщать. У нас много различных инициатив, в том числе в системе образования. Это и клубы молодых избирателей, и проведение олимпиад школьников, и серия информационных часов. Целый проект подготовлен совместно с Академией образования, где разработано соответствующее методическое пособие, отметил председатель Центральной избирательной комиссии.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 14 октября, в День матери, в Брестской области организуют прямые телефонные линии. Так, с 13 до 15 часов на вопросы о сохранении репродуктивного здоровья и планировании семьи ответят специалисты Брестского областного роддома. Номер телефона 32 10 86. Проблемы взаимоотношений в семье и сохранения психического здоровья можно будет обсудить с экспертами областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Звонки принимаются с 9 утра до полудня по телефону 530499, а также с 14 до 16 часов по номеру 321151. Брестские врачи перенимают опыт в Китае. Медицинская делегация Брестской центральной городской больницы прибыла в город Шэньян на двухнедельную стажировку в Ляонинский университет традиционной китайской медицины. В первый день состоялась встреча с секретарем парткома университета. Ровно год назад он подписал соглашение о создании центра традиционной китайской медицины на базе нашей центральной городской больницы. В рамках соглашения 4 брестских врача проходят углубленное обучение методикам восточной медицины. Специалисты уже посетили реабилитационный центр, где стартовали первые практические занятия. 24 октября Брестский государственный технический университет проведет День открытых дверей для школьников и выпускников колледжей. С 10 до 13 часов будут работать интерактивные площадки факультетов, где абитуриенты смогут познакомиться со специальностями и пообщаться со студентами и преподавателями. Также запланированы экскурсии в Центр компетенции «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг». Ректор университета Андрей Парфиевич расскажет о направлениях развития вуза, а ответственный секретарь приемной комиссии Виктория Зазерс разъяснит правила поступления в 2026 году. Первый железнодорожный тур в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще стартует в нынешнем сезоне 11 декабря. Об этом сообщили в Минском отделении Белорусской железной дороги. Всего предстоящей зимой запланировано 5 двухдневных поездок. Программа выглядит следующим образом. Первый день – посадка в новогодний поезд по маршруту Минск-Брест. На следующее утро – прибытие на конечную станцию. Пересадка в автобусы для поездки с экскурсоводом в поместье Деда Мороза. Там предусмотрена развлекательная программа с вручением подарков и угощениями. После этого следует возвращение в Брест и отправление на поезде около 18 часов. В дороге пассажиров ждет встреча уже с железнодорожным Дедом Морозом. Прибытие в Минск поздно вечером. Военнослужащие разведывательно-десантной роты 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской краснознаменной бригады отработали беспарашютное десантирование из вертолета Ми-8 МТВ-5 с использованием специального альпинистского снаряжения. Беспарашютное десантирование – один из самых сложнейших и динамичных способов высадки личного состава в зону выполнения задачи. Каждая такая тренировка доказывает, брестские гвардейцы готовы решать задачу любой сложности в любых условиях обстановки. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения «Зика» только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Года.
2: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6. Днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.09 на наших эфирных, и вот мы с вами в новом часе, а до 19.00 я здесь на вечернее шоу «По дороге домой». На очереди у нас Music Box, новости из мира музыки, а также Радио Компас, который отправит нас сегодня в Ганцевичский район. Куда, не скажу, оставайтесь с нами, тогда услышите. Что же у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро «Don't You Remember» от Дэлен. Пораньше Феликс Йен и Лиани «Бэнг Бэнг». Группа «Добро» будет бить посуду на счастье в прямом эфире буквально через одну музыкальную композицию от Кирилла Гуда, он же Лирик.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
7: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Так, 18.22 на наших эфирных. Предлагаю обратиться к нашему радиокомпасу и слегка попутешествовать, но с комфортом. Сегодня мы отправляемся в Ганцевичский район, в деревню с говорящим названием Большие Круговичи. Здесь, на северной окраине, уже более двух столетий стоит дуб великана. Рядом с ним за последние 20 лет вырос удивительный парк валунов. Плюс старинная усадьба и действующая деревянная церковь. 5 минут, и вы будете знать, куда свернуть на выходных. Дуб, который помнит Речь Посполитую. Да, главная знаменитость Больших Круговичей – это исполинский черешчатый дуб, который местные называют «волот», ну, то есть «богатый». Окружность его ствола 720 сантиметров, более 7 метров, а высота превышает 27 метров. Представьте, чтобы охватить это дерево, понадобится несколько взрослых людей, которые возьмутся за руки. С возрастом, впрочем, вышла интересная история. Долгое время считалось, что дубу не менее 500 лет. Но когда в 2018 году дерево получило официальный статус ботанического памятника природы местного значения, в его паспорте появилась другая цифра – 230 лет. Ну, как бы там ни было, дуб-богатырь явно застал еще те времена, когда этими землями владели Абуковичи, один из старейших шляхетских родов Беларуси. Местная легенда гласит, что если приложиться к стволу, дерево напитает силой неиссякаемой энергии. На стволе, кстати, видны шрамы от молнии и два дупла. Одно забетонировано, другое закрыто. Дуб явно пережил немало бур. Второе чудо Больших Круговичей – это уникальный парк валунов, раскинувшийся прямо вокруг дуба. Идея простая и одновременно удивительная. С 2006 года местные энтузиасты начали привозить сюда огромные камни, найденные на полях и в окрестностях. Первым стал валун почти правильной формы, размером примерно 2 на 2 метра. С тех пор коллекция разрослась. Сегодня это не просто скопление камней, а настоящий ландшафтный парк, где каждый валун со своей историей и формой. Место стало точкой притяжения для туристов и местных жителей. Сюда приходят семьями, фотографируются, загадывают желания. В 2019 году у дуба установили информационную табличку, прикрепив ее также к большому валуну. Большие Круговичи интересны не только природными достопримечательностями. Здесь сохранились следы усадебно-паркового комплекса Абуховичи и рода, который владел этими землями почти 6 столетий. И деревянный усадебный дом, увы, конечно, не сохранился. После войны в нем размещалась сельская библиотека, которая сгорела в середине 1950-х. Но фрагменты парка с вековыми дубами, три пруда, на одной линии и старинная католическая каплица 18 века. Все это еще можно увидеть. Правда, каплица сейчас в запущенном состоянии и значительно перестроена. Но зато в центре деревни стоит, действует и действует деревянная церковь Святого Георгия Победоносца. Храм построен еще в 1770-71 годах. Это образец народного зодчества с чертами ретроспективно-русского стиля. Шлемоведный купол на высоком барабане, резные наличники арочной формы. Церковь действующая, в ней регулярно совершаются богослужения. Большие Круговичи находятся в Ганцевичском районе Брестской области. От Брест примерно 200 километров, а от Минска поменьше, около 150. Добраться можно на машине. Ориентируйтесь на северную окраину деревню, где растет тот самый дуб-великан и раскинулся валунный парк. Что взять с собой? Фотоаппарат, потому что виды здесь впечатляют. Конечно же, удобную обувь, и если вы верите в приметы, желания, говорят, у дуба-богатыря они обязательно сбываются.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит 1,6. Днем по области 9-14 с плюсом. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу.

0: 25-летия ЗОВ лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. Уже в кино.
4: 12+.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
0: МТ-банк.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах без 27, самое время у нас новость для новостей из мира музыки. Это Music Box. Сегодняшняя наша новость посвящена самому светлому из Black Star. Ну, вот теперь он, конечно же, не с ними, но когда-то именно так о нем шутили. Егор Крид выпустил клип «Зажигалки», в котором предстал в образе рыцаря. Артист назвал его одним из самых красивых музыкальных видеоклипов. По словам Крида, ролик был снят параллельно со съемками кино для больших концертов в Лужниках. Режиссером видео выступил Никит Вильчинский, работавший с Трэвисом Скоттом, Айс Спайс и Инстасамка. Ну, так себе показатель, конечно, финальный. Крид подчеркнул, что при съемках «Зажигалок» не было использовано ни компьютерной графики, ни искусственного интеллекта. А вот заметьте, это уже вызывает особый какой-то респект. Хотя клип вышел только сейчас, песня «Зажигалки» не новая. Она вышла еще в 2017 году на альбоме «Что они знают». Фанаты Крида трек очень любят, они обрадовались, что на него наконец-то появился клип. Ну, в принципе, не сильно она хитовая была, но, в принципе, для фанатов очень даже да. В целом, поклонникам видео понравилось. Они заметили, что стиль «Зажигалок» и стиль концертов в Лужниках пересекаются. Но некоторые посчитали, что видео не очень подходит под песню, хотя и признали, что оно получилось красивым. Диван и критики, куда ж без них. В этом году у Крида вышли синглы «На кольцевой», «Jealous», «Карма» и «Мало 2.0». Да, продолжение. В настоящий момент «Мало 2.0» занимает 52-ю строчку чарта ВК, 31-ю российского Apple Music и 21-е место чарта Яндекс.Музыки. В топ 100 Apple Music также входят треки «Jealous» и «Карма». Последний на сегодня альбом Егора Крида «Меньше, чем 3» вышел в 24-м году. В его записи участвовали Воскресенский, Кай Энджел, Баста, Джонни и Токсис. Вот и все по музыкальным новостям. Ну, давайте-ка Егора Крида и послушаем, да не одного, а вместе с Максим.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
3: Что?
2: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
6: Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Но у нас будет весело и точка, комфортно и точка, и так, как вы хотите, и точка. Потому что вечернее шоу «По дороге домой» заканчивается, но вечер, прекрасный осенний вечер вторника продолжается, дорогие друзья. Во всех смыслах этого слова хочется пожелать вам искренне теплого вечера, и про батареи в том числе, и про душевную теплоту. Ну и, конечно же, пусть завтра все, что у вас запланировано, в обязательном порядке получится и случится. И пусть гороскопы, даже если вы не верите в них, будет только положительным. Вот что я хотел бы вам пожелать в конце нашего эфира. Ну и пусть приятные неожиданности случаются, их будет как можно больше. С вами все эти 3 часа был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока, всем до завтра.
0: «По дороге домой». Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Глава белорусского государства объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение, особенно тех, кто в случае военного времени будет призываться из запаса.
2: Не стану скрывать от своих возможных соперников в будущем конфликте, не дай бог, конечно, но министру обороны я постоянно напоминаю о том, что сегодня в стране должны быть определены точки, куда мгновенно, в течение суток, а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать, выйдут вооруженные силы, и эти точки займут. Ну, как у нас называли их укрепрайоны, их определенное количество на западные границы. Сегодня мы в Украине, по другому плану действуем. И каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса. Я это помню по своей военной службе непосредственно в армии. Нас тогда учили, вдруг что-то, ты должен быть вон там, в том окопе, вот с таким оружием. Так делаем и мы сегодня, чтобы наши военнослужащие, подразделения, особенно вновь создаваемое подразделение на случай войны, знали, на каком направлении будут действовать, не один раз призвались и побывали в этом укрепрайоне и знали, каким оружием они будут оборонять нашу страну. Наши соперники должны знать, мы свою Беларусь хорошо знаем. Мы знаем, могут танки пройти где-то по лесисто-болотистой местности или не могут. Если не могут, где они пойдут? Они не построят, как в начале операции «Багратион» в 1944 году, они не построят эти дороги по болотам. Не та ситуация. Мы это прекрасно видим. И сегодня появились беспилотники и прочее. Мы это им не позволим. Мы знаем, где они будут переходить границу. И вот там мы это все должны перекрыть. Просто и понятно. Не надо никакой тут великой стратегии со стороны Министерства обороны и ведущих наших военнослужащих, не умаляя их достоинства. Так же, поэтому мы четко понимаем, где нам разворачивать вооруженные силы. И еще раз, третий раз говорю, это очень важно для тех, кого мы призовем с гражданки, как у нас говорят, из запаса, чтобы они знали, где им находиться.
0: Новости.
1: К другим событиям. Какие изменения могут в перспективе внести в избирательное законодательство, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время посещения колледжа бизнеса и права в Бресте. Так, одно из предложений касается изменений законодательства в части рационального использования средств бюджета. Также может быть закреплено понятие электоральное волонтерство. Такой опыт существует в странах СНГ. Председатель Центральной избирательной комиссии обратил внимание, что институт электорального волонтерства в Беларуси развивается. Одним из его элементов он назвал учебную лабораторию избирательного права и правового просвещения, которую создали в колледже бизнеса и права в Бресте. В том числе для молодежи там проводят занятия по принципу «равный обучает равного». За 9 месяцев текущего года в Бресте ввели в эксплуатацию 128 тысяч квадратных метров жилья. Это 64% от годового задания, которое составляет 200 тысяч квадратных метров. Почти полностью выполнен и план по арендному жилью. Сдано около 23 тысяч квадратных метров из запланированных 24 тысяч. Кроме того, в городе построили 104 индивидуальных жилых дома общей площадью 30 600 квадратных метров. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложение «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении и ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура. Температура воздуха составит плюс 1,6. Днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6, днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6. Днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6, днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6, днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6, днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6, днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: летаешь.
1: Погода.
2: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6. Днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
3: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6, днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие дожди, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем – юго-западный, южный – 4-9 метров в секунду. Ночью во многих районах заморозки от 0 до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1,6, днем по области 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 1-3, днем 10-12. В Бресте ночью 3-5, днем 11-13 тепла.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

оставленных.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Слушай наших.
2: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.
0: Знай наших.